для твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

Альфа Радио. Радио твоего дня.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: новости. Итоги недели. 16+.
1: Только главные события и самые важные темы прошедшей недели. В студии Руслан Ещенко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июня в Пекине провел рабочую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава белорусского государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР.
2: Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне вот этого глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой.
1: Одним из примеров успешного взаимодействия Минска и Пекина Александр Лукашенко назвал индустриальный парк «Великий камень», большая часть зарубежных инвестиций в котором принадлежит китайским компаниям. «Мы готовы в этом плане действовать», — заверил он. Глава государства также высказался о промышленной кооперации Белоруссии и Китая. Ранее 2026-2027 годы были объявлены годами промышленной кооперации Беларуси и Китая.
2: Я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие, как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем. Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.
1: Председатель КНР, в свою очередь, сказал, что очень рад видеть Александра Лукашенко и отметил при этом, что Минск и Пекин развивают всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство.
3: Китай и Беларусь – железные друзья – и наши отношения выдержали любое испытание

0: Фраза говорит за себя, ну а дальше эту работу уже, этот посыл лидеров должны будут сделать правительство, посольство во взаимодействии с соответствующими госорганами. Мы, конечно, очень рассчитываем на этот очередной импульс наших лидеров, именно то, что касается экономической тематики, потому что это одна из основных составляющих нашей технологической самодостаточности. На основе двухлетки, которая проходит сейчас, двухлетка между Китаем и Белоруссией, это промышленное сотрудничество. 11 технологий, которые являются критичны для нашей Беларуси, и мы хотим их совместно производить на основе этих технологий с китайскими партнерами, это, конечно, для нас очень важно, и углубление, наращивание, развитие, безусловно, даст мощный импульс в экономическом росте страны.
1: Продажи белорусской продукции на китайском рынке являются индикатором конкурентоспособности отечественных предприятий. Об этом заявил журналистам чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков. Посол обратил внимание на увеличение объемов взаимной торговли между Белоруссией и Китаем.
2: Если в прошлом году мы приросли на 15%, то в этом году уже товарооборот практически составил 3,7 миллиарда долларов США. Это 117, можно сказать, процентов. Причем мы прирастаем очень серьезно по экспорту, плюс 27%. И я думаю, что это еще не предел. Спрос на рынке растет. Растет практически по всем позициям. Несмотря на сложности логистики, тем не менее, наше предприятие находит пути, находит варианты, как поставить правильно под продукцию. Самое главное, что мы с каждым годом улучшаем качество нашей продукции. И об этом говорят наши партнеры. И то, что нам позволяет очень серьезно конкурировать с мировыми игроками здесь на рынке. Тот, кто продает здесь, те предприятия, которые продают здесь на китайском рынке, это говорит о высокой конкурентоспособности. И это индикатор нашей конкурентоспособности для наших предприятий. Поэтому мы сегодня прикладываем все усилия для того, чтобы максимально зарегистрировать предприятия для возможности торговать на этом рынке, а также подсказываем и помогаем предприятиям в тех направлениях, где можно улучшить качество, можно улучшить упаковку продукции для того, чтобы мы были не хуже, а лучше, чем наши конкуренты.
1: Александр Червяков подчеркнул, что белорусские предприятия с каждым годом улучшают качество выпускаемой продукции, о чем говорят и зарубежные партнеры Минска. Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 июня в ходе рабочего визита в Китай посетил Пекинский университет. На встрече с руководством вуза глава государства предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере образования.
3: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребята, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь.
1: Речь о практикоориентированном подходе к образованию зашла в контексте обсуждения совместной образовательной программы между ведущими вузами двух стран по специальности биотехнологии. В этой связи Александр Лукашенко отметил, что студенты, которые обучались в рамках этой программы, должны создавать конкретные предприятия и производить в Беларуси соответствующий продукт на основании китайских технологий.
3: И прежде всего, в фармакологии нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важен. Если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
1: Таким образом, молодые специалисты, которые получили соответствующие знания в рамках совместной образовательной программы, будут трудоустроены в Беларуси.

0: Белоруссии. Вместе с тем, в их приглашении на работу были заинтересованы в том числе китайские и российские компании.
1: Но у меня жестокое требование, получив образование в вашем университете. Ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня, и производить конкретное лекарство в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси.
0: По словам главы государства, с такой логикой согласился и председатель КНР Си Цзиньпин, которым была одобрена совместная образовательная программа. После встречи с руководством учебного заведения Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы между ведущими вузами Беларуси и Китая в Пекинском университете. Нынешний выпуск белорусских специалистов, которые обучались в Пекине, стал первым в рамках совместной образовательной программы, соглашение которой было подписано в 2022 году между белорусским государственным и пекинским университетами.
1: Мы хотели бы, чтобы это начало, положенное здесь, развивалось. Мы хотели бы в Беларуси, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними, чтобы они, мы этого также очень хотели бы, были практикоориентированы. В противном случае, зачем эти обучения, учеба и так далее, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам.
0: Выпускникам, которые в этом году получили дипломы, 4 года назад предстояло выдержать тяжелый конкурс, чтобы иметь возможность обучаться по совместной белорусско-китайской программе. Вместе с тем, все претенденты на поступление были в равных условиях.
1: И неважно, кто они, сын президента или паренек обычной какой-то деревенской или городской школы, они имели равные возможности, чтобы сегодня стоять на этой сцене.
0: Александр Лукашенко вновь подчеркнул, что белорусские специалисты будут работать в Беларуси, хотя в них были заинтересованы, например, российские и китайские компании.
1: Это уникальные ребята, которых готовы сегодня заполучить не только в Беларуси, но в Китае и в России. Их уже позвали за большие деньги работать в крупных государствах. Уверены на Западе, но мое условие жесточайшее. Мы делали все, я в том числе, чтобы вы обучались здесь для Беларуси. Поэтому, поскольку ученые меня поддержат, наука – вещь интернациональная, она не может принадлежать какому-то одному народу и быть изолированной. Мы готовы с территории Беларуси работать прежде всего на благополучие китайского народа и всех тех, кто с нами захочет сотрудничать.
0: Как было отмечено, специалисты, получившие образование в рамках совместной белорусско-китайской программы, будут изобретать по китайским технологиям очень дорогостоящие и нужные лекарства для лечения раковых опухолей. То, что очень нужно во всем мире, подчеркнул Александр Лукашенко. Глава государства обратился с напутственным словом к выпускникам и призвал их делать все возможное на благо Беларуси.
1: Ребята, я обращаюсь к вам уже как президент. Вы должны знать, что вы наши, вы белорусы, и вы должны сделать максимум для развития Беларуси. Сделать так, чтобы мы, ну, если и будем завидовать китайскому государству в его развитии, то совсем немного. Мы должны научиться делать сами все. Мы многое умеем, у нас есть база для вашей работы, и вы знаете, где вы будете работать. И вы знаете, что вы всегда будете поддержаны на самом высоком уровне. Поэтому творите, созидайте. Перед вами открывается великое будущее, которое не имел я и не имели ваши родители.
0: Обращаясь к выпускникам, глава государства также отметил, что они, возможно, хотели бы получить больше от обучения. Тем не менее, следует принимать в расчет китайскую специфику. Тихо, спокойно, без всякой беготни и излишеств стремиться к своей цели.
1: Я хочу, чтобы вы понимали мой замысел. Китай – великая страна. Тот, кто первый раз в Китае, может быть, этого не заметит. Но я уже 17-й раз в Китайской Народной Республике. Я видел здесь многое. Это страна с полуторамиллиардным населением, но которая смогла в жесточайшей конкуренции просто на моих глазах за 35 лет сделать колоссальный рывок вперед. И делая ставку на Китайскую Народную Республику, основываясь на моей дружбе с тремя председателями Китайской Народной Республики, Цзян Цзимином, Ху Цзинтао, и сегодня особенно с моим другом Си Цзиньпином, мы договорились о совместной работе.
0: Президент выразил благодарность руководству двух университетов, Белорусского государственного и Пекинского, которые выполнили его поручение, сделав первые шаги по углублению сотрудничества. После церемонии вручения дипломов Александр Лукашенко тепло пообщался с родителями выпускников. Президент также ознакомился с экспозицией, посвященной сотрудничеству китайского вуза с Белоруссией, а символическим завершением посещения Пекинского университета стала высадка дерева на самой высокой точке вуза. 30 июня президент Беларуси прибыл с официальным визитом в Республику Индонезия. Александр Лукашенко встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения вопросов реализации важнейших совместных инвестиционных проектов.
1: Знаю, что и в области сельского хозяйства, в области поставок и совместного производства медицинских препаратов, ветеринарных препаратов, продуктов питания. Мы обсуждали тему. Также ряд других проблем. Я хочу, чтобы вы знали, если мы что-то можем для вас сделать, пожалуйста, мы вас ждем в Беларуси. Посмотрите наши производственные компании, наши предприятия. Если вас что-то заинтересует, считайте, что это все реализуемо на закрытых темах. Сотрудничества с Индонезией нет. Наоборот, мы хотим расширять наше сотрудничество. Поэтому давайте будем договариваться. Если вы захотите инвестировать в какие-то предприятия, мы также рассмотрим любые ваши предложения.
0: Переговоры президентов Беларуси и Индонезии Александра Лукашенко и Прабова Субианта состоялись 2 июля в Джакарте. Переговорам предшествовала церемония официальной встречи с участием роты почетного караула, исполнением гимнов двух стран, оружейными залпами и народными танцами. Кортеж Александра Лукашенко по пути во Дворец независимости в Джакарте сопровождал почетный эскорт мотоциклистов, а затем более сотни кавалеристов на лошадях. После представления членов официальных делегаций Александр Лукашенко оставил запись в книге почетных гостей. После совместного фотографирования лидеры стран приступили к официальным переговорам.
1: Во время подготовки к этому визиту и находясь во второй раз уже в Индонезии за время своей президентской службы, я абсолютно убежден, что для белорусов работы в Индонезии достаточно. И мы готовы поработать серьезно, чтобы реализовать те цели, которые вы поставили перед своим гигантским народом и огромной страной.
0: Александр Лукашенко напомнил, что накануне состоялись переговоры на уровне членов правительств двух стран и уже достигнуты определенные договоренности.
1: Наши министры, члены правительства с индонезийской и белорусской стороны вчера, встречаясь, обсудили основные вопросы, основные направления нашей работы Беларуси в Индонезии, Индонезии в Беларуси. И я абсолютно убежден, что о многом уже договорились, поэтому нам надо утвердить эти договоренности и без проволочки бюрократизма действовать.
0: Президент отметил, что накануне у него с Прабова Субианта также состоялся хороший разговор, который послужит фундаментом для дальнейших шагов по улучшению и развитию белорусско-индонезийских отношений. От имени всей делегации Беларуси глава государства поблагодарил президента Индонезии за дружественный прием, который был оказан белорусской стороне. Во время переговоров в расширенном составе Александр Лукашенко провел исторические параллели между Белоруссией и Индонезией, народы которых знают цену суверенитету и независимости.
1: После вашего избрания в 2024 году политический диалог и экономические связи между нашими странами заметно активизировались благодаря той активной позиции, позиции независимости, которую вы заняли. Главными принципами сотрудничества для нас являются взаимное уважение, готовы оказывать поддержку друг другу, в том числе на международной арене. Несмотря на географическую удаленность, между белорусами и индонезийцами много общего.
0: Президент Беларуси отметил, что в Индонезии удается успешно воплощать в жизнь девиз «Единство в многообразии», высеченный на государственном гербе страны. «В этом единстве сила вашего народа», подчеркнул Александр Лукашенко. В свою очередь для белорусов важным историческим ориентиром стал девиз «Вместе за сильную и процветающую Беларусь».
1: Наши народы знают цену суверенитету и независимость. Как индонезийцы, так и белорусы суверенитет и независимость отстаивали в жесточайшей борьбе с иностранными захватчиками. Опыт, приобретенный в борьбе за право самостоятельно распоряжаться своей судьбой, своей землей, положен в основу миролюбивой, но твердой и последовательной политики белорусского государства на современном этапе.
0: Александр Лукашенко приветствовал решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске.
1: Я уверен, что эта миссия дипломатическая будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте, поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами.
0: Он заверил, что руководителю дипмиссии будет оказана всяческая поддержка с белорусской стороны. Александр Лукашенко также отметил участие в переговорах представителей ключевых ведомств Беларуси и Индонезии, которые уже обсудили с коллегами круг отраслевых задач. Это говорит об обоюдной нацеленности на активизацию всестороннего взаимодействия, отметил он. Более того, представители делегации решили значительную часть вопросов переговорной повестки и тем самым сняли часть работы с лидеров двух стран, о чем с юмором упомянул президент Индонезии.
1: И вы в шутку, но очень точно определили ход наших переговоров. Вы только что сказали, нам и делать практически нечего, потому что министры хорошо поработали. Это действительно так. Будем в этом направлении двигаться вперед. Потенциал нашего сотрудничества, господин президент, значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы никого не боимся, как и вы в Индонезии, потому что мы делаем это не против кого-то, а мы делаем это во благо наших стран и народов.
0: Глава государства отметил, что подписание в декабре 2025 года соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией стало одним из наиболее значимых моментов белорусского председательства в ЕАЭС в прошлом году. Президент выразил уверенность, что у сторон есть все возможности, чтобы, например, вскоре на улицах Джакарты и других городов Индонезии появились в большом количестве автомобили и другая техника, произведенная в Индонезии по белорусским технологиям. Александр Лукашенко обратил внимание на выгодное географическое положение Беларуси в центре Европы, что дает возможности для продвижения индонезийской продукции на европейский рынок. Глава государства еще раз поблагодарил Прабова Субианта за приглашение посетить эту цветущую страну и за гостеприимный прием, оказанный белорусской делегацией в стране тысячи островов. По итогам официальных переговоров подписан ряд международных документов. Главный из них – дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Индонезия на 2026-30 годы. Президент Индонезии Прабова Субианта по итогам переговоров выразил надежду, что партнерство Беларуси и Индонезии станет еще крепче. В преддверии Дня независимости Республики Беларусь помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности. Соответствующий указ 1 июля подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Главой государства помилованы 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Все они ходатайствовали о помиловании, признавая вину и раскаиваясь. Беларуси с 1 июля начался прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей к школе. Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, такая выплата положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет. Доход не имеет значения. Ее размер составит 30% от бюджета прожиточного минимума на 1 августа 2025 года на каждого ребенка-школьника. Выплата начнется с 1 августа. Чтобы подать заявление, необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства. В Минске и некоторых районах Брестской, Витебской и Гродненской областей по месту учебы ребенка. Предусмотрена и дополнительная помощь. Государственная адресная социальная помощь, помощь по месту работы родителей в соответствии с коллективными договорами, локальными актами нанимателя, а также благотворительные акции «Школьный ранец», «Собери ребенка в школу» и другие. 1 июля президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя КНР, генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина со 105-летием основания КПК. Под руководством Центрального комитета, ядром которого вы являетесь, Компартия демонстрирует выдающуюся способность отвечать на сложные вызовы современности, сохранять преемственность политического курса и обеспечивать долгосрочное и стабильное движение КНР вперед, говорится в поздравлении. Глава государства отметил особую значимость китайских инициатив в сферах глобального развития, безопасности, цивилизации и управления. Их реализация, по словам президента, способствует укреплению международного сотрудничества, повышению роли развивающихся стран и формированию более справедливого мирового порядка. Беларусь высоко ценит дружеский характер отношений с Китаем и рассматривает его как надежного стратегического партнера. Уверен, дальнейшее углубление двустороннего взаимодействия, в том числе обмен опытом в области партийного и государственного строительства, подготовки кадров и реализации долгосрочных программ развития, будет служить интересам наших граждан, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент убежден, что КПК продолжит успешно вести китайский народ по пути национального возрождения, укрепления могущества государства и повышения благосостояния общества. Глава белорусского государства пожелал Компартии Китая твердости в достижении поставленных целей и мудрости в решении стоящих задач, а жителям дружественной Китайской Народной Республики – мира и процветания. Президент Беларуси 2 июля прибыл с рабочим визитом в Республику Союз Мьянма. Александр Лукашенко провел переговоры в формате один на один с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. В ходе встречи речь зашла о том, что белорусский лидер прибыл в Мьянму после того, как посетил с визитами ряд других стран. Александр Лукашенко заметил, что они с Мин Аун Хлайном хорошо знакомы друг с другом, встречались и проводили переговоры много раз. Таким образом, уже сформировалась определенная база, история развития взаимоотношений Беларуси и Мьянмы. Тем не менее, нынешний визит и переговоры имеют свою важность.
1: Господин президент, я не мог не приехать к вам сегодня, тем более находясь в этом географически далеком регионе. Мы хорошо знаем друг друга, как вы сказали, встречаемся в пятый раз, наша личная встреча. Есть определенная история, но сегодняшний день, в настоящее время, имеет свою важность. Особенность нынешних взаимоотношений между Мьянмой и Беларусью заключается в том, как я это представляю, что мы с вами должны дать старт новой ступени развития этих отношений. Когда-то, встречаясь последний раз с вами, мы думали и мечтали о том, когда придет этот день, и я смогу вас поздравить с победой. Сегодня это случилось, вы победили. Победили безусловно, безоговорочно. Поэтому я поздравляю вас с этой победой. И еще раз хочу сказать, что мы должны выстроить с вами отношения между двумя странами, которые будут характеризоваться как пример для других государств этого региона. И, естественно, основой наших отношений будет благополучие наших народов. Мы не дружим против кого-то, мы дружим с вами и развиваем наши отношения во благо наших народов.
0: Что касается повестки нынешнего рабочего визита, глава белорусского государства пояснил, что планируется обсудить несколько вопросов и тем, в том числе выполнение ранее достигнутых договоренностей.
1: Нам надо ускоряться. Вы видите, что происходит в мире. Мир развивается очень бурно, очень часто, непредсказуемо. Мы тоже это видим. Поэтому вот эту непредсказуемость в мире мы должны превзойти активными действиями.
0: Мьянманский лидер тепло приветствовал главу белорусского государства и поблагодарил его за визит. Он обратил внимание, что за последнее время это уже их пятая встреча с Александром Лукашенко, и нынешний визит президента Беларуси свидетельствует о динамичном развитии взаимодействия двух стран, высоком уровне сложившихся белорусско-мьянманских отношений. Пользуясь случаем, Мин Аун Хлайн поблагодарил главу белорусского государства за присутствие представителей страны на торжественной церемонии его инаугурации в качестве президента Мьянмы. Он также отметил развитие контактов на уровне парламентов и партий двух стран. Беларусь примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля, сообщили в Министерстве промышленности. На коллективном стенде будут представлены свыше 20 отечественных организаций: Белорусский металлургический завод, «Интеграл», «Белкоммунмаш», Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, Могилев лифтмаш и другие флагманы промышленности. Страной-партнером выставки выступает Индонезия. Особенно символично, что 2 июля между промышленными ведомствами двух стран был подписан меморандум о взаимопонимании. Белорусская экспозиция разместится в павильоне номер 4 возле стенда Индонезии. Таковы основные события прошедшей недели. С вами был Руслан Ещенко. До новой встречи.
2: Итоги недели. Альфа-радио. Прогноз погоды.
0: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-Радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
2: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
3: Думаем, идея класс!
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

Беларусь и Мьянма должны выстроить отношения, которые станут примером для других стран в регионе. Об этом Александр Лукашенко заявил 2 июля на переговорах в формате 1-на-1 с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. В ходе встречи речь зашла о том, что белорусский лидер прибыл в Мьянму после того, как посетил с визитами ряд других стран. «Не мог не приехать к вам сегодня, тем более находясь в этом географически далеком регионе», сказал глава государства. Пользуясь случаем, президент поздравил Мин Аун Хлайна с победой на президентских выборах. Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн на переговорах в формате 1-на-1 с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил о важности расширения контактов, в том числе между парламентами и обычными людьми. Мьянманский лидер обратил внимание, что за последнее время это уже их пятая встреча с Александром Лукашенко, и нынешний визит президента Беларуси свидетельствует о динамичном развитии взаимодействия двух стран, высоком уровне сложившихся белорусско-мьянманских отношений. В агрогородке Александрия Шкловского района состоялось организационное совещание по подготовке и проведению республиканского праздника Купалии «Александрия собирает друзей», в котором приняли участие представители всех служб Могилевщины, а также представители города Орши. На месте проведения праздника начались работы по установке главной сцены. 9 июля на данной площадке будут проходить репетиции и сдача основного концерта. Участники совещания рассмотрели на месте проведения праздника вопросы по его организации, безопасность, транспорт, комфорт гостей и участников, чтобы все прошло на самом высоком уровне. В Ружанском дворцовом комплексе рода Сапек обустроит гостиницу. Об этом рассказал председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик. Развитие туризма – один из приоритетов в текущей пятилетке. В Брестской области утвердили собственную комплексную программу. Один из ее проектов – капитальный ремонт и реэкспозиция Музея народного творчества «Бездежский фартушок» в Драгичинском районе. 2 июля он распахнул свои двери после обновления. Гостиница разместится в реставрируемом восточном корпусе. По словам председателя облсполкома, это основной туристический объект. Осталось только выполнить необходимые работы. Время отводим в пределах 2 лет, не больше, рассказал Петр Пархомчик. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 29 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Могилеве и Витебске плюс 13, в Гомеле плюс 14, в Гродно и Минске 12 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний. Наш. До встречи в июле.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Традиционно 11 июля грандиозный праздник «Александрия» собирает друзей. Большая развлекательная программа, выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника, интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ. Концерт «Союзное государство на Купале». И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
2: Альфа-радио.
3: Альфа-радио.
2: Радио твоего дня.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7:59 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Кстати, понедельник сегодня стартует очередная рабочая неделя. А это значит, на старте рабочего дня стартует ток-шоу «Будни». 2 часа звучим в эфире Альфа-Радио. Во второй части программы здесь, в этой студии, появится гость-эксперт. Вместе с ним здесь будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Ну и, конечно же, в первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Хорошего старта рабочей недели, отличного рабочего дня. Доброе утро!
2: В Беларуси 8 утра.

Беларусь и Индонезия договорились об установлении безвизового режима для поездок белорусских граждан, а также открытии прямого авиарейса. Об этом Александр Лукашенко заявил 2 июля в Джакарте по итогам переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто. «Я благодарю вас за принятое решение об открытии посольства, о безвизовых поездках наших граждан к вам и открытии прямого авиарейса», — сказал глава государства. Белорусы не просто присматриваются к Индонезии как к очень интересному туристическому направлению. Многие уже открыли его для себя. Наши делегации уделили особое внимание теме взаимных поездок, отметил Александр Лукашенко. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился в Екатеринбург с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе правительства. Премьер-министр посетит международную промышленную выставку «Иннопром», а также выступит на главной стратегической сессии форума. Кроме этого, запланирован ряд встреч. Главная тема международной выставки – «Индустрия 360. Производство без границ». Особое внимание будет уделено формированию гибких производственных систем, создаваемых на стыке автоматизации, искусственного интеллекта и единых индустриальных экосистем. Белорусская экспозиция на выставке объединит более 20 ведущих предприятий. Выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. 3 июля участники поезда памяти возложили цветы к вечному огню у монумента Победы в Минске. Председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Наталья Павлюченко поздравила участников проекта и всех белорусов с Днем Независимости. «Этот день, наверное, самый важный в истории Беларуси, потому что освобождение от немецко-фашистских захватчиков – это новая жизнь, новый путь в нашей стране», – заметила она. По ее словам, 3 июля у участников проекта «Поезд памяти» был насыщенный день, потому что ребята посетили такие места, как историко-культурный комплекс «Линия Сталина», мемориалы «Курган Славы» и «Хатынь». В День независимости милицией обеспечена охрана общественного порядка. Об этом сообщили в МВД. В ведомстве отметили, что чрезвычайных происшествий в местах проведения праздничных мероприятий не допущено. В Министерстве внутренних дел поблагодарили жителей и гостей Беларуси за понимание, законопослушное поведение и соблюдение мер безопасности. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 29 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 12, в Гомеле плюс 14, в Могилеве, Витебске и Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше 0, в Минске от 18 до 20.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Так, Ньюсбай пишет о том, что драгоценности стоимостью 4 миллиона евро украли из музея ювелирного дела во Франции. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что число иностранных студентов в вузах Беларуси за 4 года увеличилось на 10 тысяч. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтая слива пишет о том, что в Латвии нет денег на учебники для детей. Более подробно читайте в телеграм-канале Желтая слива. СБ Беларусь сегодня. Улыбка на ремонте. Какой вариант выбрать в конкретной ситуации? Сколько времени занимает лечение зубов, почему бездействие обходится дороже. Более подробно читайте на sb.by. Ссылка в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. И там же белорусские батутисты завоевали медаль во всех финалах португальского этапа Кубка мира. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Гороскоп.
3: 8 часов 15 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни. Гороскоп». Для каждого знака зодиака расскажу прямо сейчас. Узнаю, что готовят звезды на день сегодняшний. Итак, Овен. Отличный день. Можно взяться за что-то совершенно новое или постараться завершить дела, которые были начаты ранее. Телец, не спешите. Вряд ли удастся быстро добиться поставленных целей, так что лучше запастить терпением и не торопить события. Близнецы, осторожнее с финансами. Сегодня вы несколько легкомысленно относитесь к решению этих вопросов, поэтому можете потратить слишком много на пустяки. Рак. Начало дня может показаться неудачным, но торопиться с выводами не стоит. Лев. Многое складывается не так, как можно было бы ожидать, но вы сохраняете спокойствие, не отказывайтесь от своих планов и добивайтесь поставленных целей. Дева. Благоприятный день, который дает шанс многого добиться. Весы. Благоприятный день. Беспокоиться практически не о чем. Звезды на вашей стороне. Скорпион. Начало дня будет исключительно удачным. Не теряйте время напрасно, беритесь за дела с самого утра. Сегодня вы справляетесь даже с тем, что прежде не получалось. Стрелец. Начинается день весело, но довольно-таки бестолково. Трудно будет сосредоточиться на каком-то полезном деле. Козерог. Не все дается легко. Сегодня вам не помешает целеустремленность и настойчивость. Водолей. Вероятно, необычное знакомство, встречи, которые вас очень и очень удивят. Рыбы. Не поддавайтесь на провокации, не сердитесь из-за пустяков. Это не так-то просто. Иногда кажется, что окружающие как будто специально выводят вас из равновесия. Вот так вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом сегодняшний день — это день, когда сохранять спокойствие нелегко. Он принесет сильные и противоречивые эмоции. Часто им поддаются даже люди, которые обычно отличаются хладнокровием. Вот такой вот гороскоп традиционно. Вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8:28 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис «Яндекс.Карт» оценивает общую ситуацию в 5 баллов. Затруднение МКАД от улицы Монтажников до улицы Мазарова. Время проезда 8 минут. Ульяновская улица, Первомайская улица от Белорусской улицы до улицы Пулихова. Время проезда там 12 минут. Могилевская улица от улицы Жуковского до улицы Свердлова. Время проезда 7 минут. Улица Сурганова от улицы Платонова до проспекта Независимости. Время проезда 6 минут. Проспект Дзержинского от МКАД до улицы Сергея Есенина на 4 минуты затруднения. И улица Куйбышева от улицы Кульман до улицы Машерова. Время проезда 10 минут. К этому часу вся информация. Традиционно добираемся на работу вовремя, без опозданий. Конечно же, делаем громче Альфа-радио.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином высказался о состоянии взаимоотношений двух стран. Глава белорусского государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР. Национальная академия наук Беларуси и Национальное агентство исследований и инноваций Индонезии подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Подписи под документом поставили руководители двух организаций Владимир Караник и Ариф Сатрия. В Могилевской области завершился проект «Дорогами памяти и славы. Дань героизму и связь поколений». Международный молодежно-патриотический проект стартовал 22 июня в мемориальном комплексе «Буйническое поле». Любителей живописи ждет приятный сюрприз. Знаменитое полотно Марка Шагала «Прогулка» пробудет в белорусской столице дольше запланированного. Выставка продлена вплоть до октября. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 12, в Гомеле плюс 14, в Могилеве, Витебске и Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей

0: Государство для народа.
1: 8:36 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». 6 июля по 30 августа в связи с производством работ по реконструкции моста через реку Свислоч на участке проспекта Независимости от улицы Янки-Купалы до площади Победы вводится ограничение для движения всех видов транспортных средств, за исключением общественного транспорта. Объезд данного участка возможен по первому и второму транспортным кольцам, а также по улицам центральной части города, прилегающим к проспекту Независимости. Так, продолжаем двигаться дальше. Новый многоквартирный дом для семей военнослужащих на улице Щербина открыли в Воложине. Праздник новоселья отметили военнослужащие части отдела по чрезвычайным ситуациям департамента охраны РОВД города Воложина, для которых был торжественно открыт новый многоквартирный дом. И еще важная история. В Полоцке открыли движение по мосту на улице Октябрьской после масштабной реконструкции объекта. Напомню, реконструкция значимого объекта началась в декабре 2024 года. Здесь заменили несущие конструкции, благодаря чему мост стал в два раза шире. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем их в рубрике «Государство для народа». Знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.

0: Читай, думай, анализируй.
1: 8:47 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Обзор прессы. Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. СБ «Беларусь» сегодня. В первые дни заторы не исключены. Мост через Свислочь возле Белгосцирка закрывают на ремонт. Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь» сегодня. Там же все, что нужно знать о восстановлении зубов от пломбы и импланта до слагаемых цены и сроков. Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь» сегодня. И «Народная газета». Почему вейпинг превратился в глобальную проблему здравоохранения и как нас убивает пассивное курение. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Олег Сергеевич Гайдукевич. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей, прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином высказался о состоянии взаимоотношений двух стран. Глава белорусского государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР. «Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне глобального сотрудничества между Беларусью и Китайской Народной Республикой», подчеркнул белорусский лидер. Одним из примеров успешного взаимодействия Минска и Пекина Александр Лукашенко назвал индустриальный парк «Великий камень», большая часть зарубежных инвестиций в котором принадлежит китайским компаниям. Национальная академия наук Белоруссии и Национальное агентство исследований и инноваций Индонезии подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Подписи под документом поставили руководители двух организаций Владимир Караник и Ариф Сатрия. Документ охватывает широкий спектр приоритетных направлений, представляющих взаимный интерес для обеих стран. Среди ключевых областей сотрудничества – энергетика, энергосберегающие технологии, а также технологии, связанные с сельским хозяйством. Особое внимание уделяется развитию промышленных и строительных технологий и производств. В Могилевской области завершился проект «Дорогами памяти и славы, дань героизму и связь поколений». Международный молодежно-патриотический проект стартовал 22 июня в мемориальном комплексе «Буйническое поле». Ребята из Могилевской области и нескольких регионов России провели в пути 12 дней, посетив десятки мемориальных комплексов и знаковых мест, отдав дань памяти героям, которые завоевали для нынешнего поколения мирное небо. В результате переговоров премьер-министра Беларуси Александра Турчина и председателя правительства России Михаила Мишустина достигнута договоренность о продлении экспонирования шедевра Марка Шагала «Прогулка» из собрания Государственного русского музея в Национальном художественном музее Республики Беларусь. Особую символику этому решению придает то, что новость о продлении стала своеобразным подарком для всех поклонников творчества мастера прямо в день рождения художника 6 июля. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 29 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 12, в Гомеле и Витебске плюс 15, в Могилеве плюс 14, в Бресте и Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте 21-23 выше нуля, в Гродно плюс 20-22, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич. Большая командировка Лукашенко в фактах и цифрах. Беларусь отметила День независимости. Президент Венгрии отказался покидать пост по требованию премьер-министра. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале SBBY, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
1: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие, событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Сергеевич Гайдукевич. Доброе утро, Олег Сергеевич.
2: Доброе утро, друзья.
1: Начнем с темы, которая касается нашей страны. Беларусь 3 июля отметила один из важнейших праздников в истории государственности – День независимости. Действительно яркий праздник, яркий день. И вот праздничная атмосфера, не побоюсь этого слова, царила в каждом населенном пункте, в каждом уголке нашей страны. Это было видно, это было заметно. Вот что говорит этот день, этот праздник и то, как его отметили беларусы?
2: Ну, хочется, во-первых, отметить, что из всех стран постсоветского пространства мы выбрали наиболее оптимальную дату. Во-первых, не просто выбрали, это референдум, люди решили, они проголосовали. Посмотрите, в большинстве стран постсоветского пространства, это их право, они сами решают свою судьбу. Отмечается это принятием декларации о суверенитете после развала СССР. Но что реально получили люди? Нищету, голод, развал страны, туманные перспективы. Миллионы людей пострадали после развала СССР. Десятки тысяч погибли. В мирное, казалось бы, время. Межнациональные конфликты, развал. Мы же выбрали дату, которая... Она в сердце каждого человека. Это освобождение от фашизма. Это истинная свобода, истинная независимость. Поэтому праздник сакральный. Но еще хочется отметить, что, наверное, с каждым годом, особенно на фоне того, что происходит вокруг нас, мы понимаем цену этой независимости. Ведь на самом деле то, что Беларусь сегодня живет мирно, то, что у нас нет войны, то, что мы не ввязались ни в один конфликт и не являемся геополитическим инструментом для каких-то государств, это заслуга нашей независимости. Помните, каждое, наверное, Всебелорусское народное собрание или выступление президента часто заканчивалось словами: главное — независимость и суверенитет. И цена этой независимости дорога, но оно того стоит. Вот сегодня, наверное, каждый понимает, не было бы этой независимости, не было бы этого суверенитета, была бы война в Беларуси. Нас бы использовали, нас бы кинули, нас бы унижали, грабили, издевались. Поэтому я думаю, что каждый должен сегодня понимать, суверенитет, независимость – это та ценность, которую надо не просто беречь, а надо все сделать, чтобы так было всегда. Поэтому в этом году для меня лично, как и для тысяч белорусов, праздник был особенный.
1: Кстати, вот говоря о празднике, конечно же, наверное, хотелось коснуться темы молодежи, потому что, ну, вот опять же, из своих наблюдений, из того, что происходило, мы видим, что белорусская молодежь активно принимает участие и в мероприятиях. Мы видим огромное количество фотографий, опять же, Курган Славы и фейерверк, и те события, которые происходили в Минске, да в каждом уголке нашей страны, они отражены в соцсетях белорусов. Вот сумели ли мы, уже можно ли об этом говорить, передать вот ценность этого праздника, этой даты, этого дня новому поколению? Давайте говорить прямо.
2: Сумели. Значит, я убежден, сумели. Это не значит, что эту работу по пропаганде, по идеологической работе с молодежью можно закончить и сказать, что все, все прекрасное. Нет, конечно, эту работу будем продолжать. Но то, что наше поколение молодежи уже не первое, а и не второе, и не третье, молодых людей, которые родились в независимой, суверенной Беларуси, которые знают, что это их родина, которые гордятся, что они белорусы, которые с гордостью об этом говорят, хвастаются и истинно по-настоящему любят свою страну, это правда. И на самом деле это надо понимать, что эта молодежь, она не жила в СССР, она не жила в пост-СССР, она не видела, как строилась эта независимая Беларусь. Они родились, когда страна уже состоялась, они родились, когда страна уже была мирной, без национальных конфликтов, без каких-то потрясений. И я думаю, что помимо того, что мы будем продолжать им рассказывать историю, чтобы они знали, как было, как это все строилось, нелегко и тяжело, мы будем делать так, чтобы они своим детям это передавали. Но то, что наша молодежь на самом деле гордится своей родиной в большинстве своем, любит ее и готова совершить для этой родины подвиг, а я езжу, как и многие депутаты, по военно-патриотическим клубам, по институтам, по нашим вузам. У нас много прекрасных, классных молодых людей.
1: Кстати, вот говоря опять же о молодежи, хотел бы, наверное, еще коснуться культурно-образовательного проекта «Поезд памяти». Да? Вот та тема, которая объединяет не только молодых людей, но и страны, и континенты уже, не так, да, наверное, да, скажу, да, глобально. Но тем не менее, вот почему сейчас на данном этапе нужно, опять же, все больше и больше новых проектов вовлекать молодежь? Мы видим тоже, что довольные ребята, счастливые ребята. Да? То есть то, что касается памяти о тех страшных событиях, все-таки молодежь проецирует, да, она развивает это все и принимает участие. Почему,
2: ну,
1: важно
2: это, такие проекты? Во-первых, если говорить о поезде памяти, ведь самый главный показатель востребованности проекта – это его популярность. В него не попасть. Очереди. Люди хотят записываться, записываются, и большая проблема сделать так, чтобы каждый, кто хочет, мог туда попасть. Не потому, что кто-то не хочет пустить, а потому, что огромное количество людей и молодежи хочет действительно этот поезд посетить. Это говорит о качестве продукта. И таких продуктов много. Возьмите обновленный музей Великой Отечественной войны. Возьмите интерактивный музей в Брестской крепости современный, который совсем недавно начал свою работу, так относительно. Это же действительно современно, это действительно интересно, это действительно работает по молодежи. И они вот эти вещи, когда с ними работают искренне, современно, по-настоящему, они это замечают, и это у них откликается в сердце. И такие проекты обязательно должны продолжаться, потому что война за историю, война за попытку забрать эту историю, гордость за победу Великой Отечественной войне, гордость за победу наших советских воинов, которые освободили Беларусь, и вот 3 июля мы отмечали, это будет продолжаться. И борьба идет не за нас, не за то поколение, которое уже сформировалось, не за 50-летних, не за 40-летних, не за 30-летних, даже не за 25-летних. Война идет за них, за 14-летних, 16-летних, 15-летних ребят, которые только начинают жить, которые ни разу не голосовали, которые не были ни на каких выборах в 2020 году. Вот слушайте, новое поколение идет на выборы 29-го, 30-го года. Они не знают, что было в 20-м, в 15-м. Так, прочитали в учебнике три строчки. Поэтому с ними надо работать. Потому что в ближайшем будущем эти ребята будут решать судьбу страны. От того, как мы их воспитаем, что мы им расскажем, что вложим, а самое главное, что покажем. Потому что, когда говорят, в советское время хорошо преподавали историю. Почему? Фильмы. Именно восприятие. Все это, помимо учебника и того, что рассказывает учитель, оно в голову откладывалось благодаря прекрасным кинофильмам, которыми мы жили. Поэтому сейчас вот такие проекты, как «Поезд памяти» и другие, они крайне актуальны.
1: Кстати, вот еще вот завершая эту тему, тему Дня независимости, хотел бы, наверное, коснуться еще очень важного момента. Это то количество поздравлений в адрес нашей страны, в адрес главы белорусского государства. Огромное количество стран поздравили Беларусь с Днем независимости. Что показывают вот такие поздравления? Почему тоже важно говорить
2: очень
1: об этом?
2: Очень важно. Дело в том, что в дипломатии, а говорю это как человек, который занимается международной работой, как зампредседателя комиссии по международным делам парламента, не бывает случайностей и мелочей. Как принимают главу государства? Это не случайность. Это отношение к стране. Вот как принимают Александра Лукашенко в Китае. Как Александра Лукашенко принимали его в международной поездке, о которой мы еще поговорим. Это все не мелочи. То же самое, кто поздравил,
1: да,
2: страну и президента лично с Днем независимости. Список. Это крайне важно. Список внушительный – это география всего мира. Но давайте перечислим те страны, которые определяют сегодня судьбу мира. Россия – наш братский союзник. Китай – Соединенные Штаты Америки. Надо еще что-то объяснять. Нравится нам, не нравится США. Это геополитическая держава, которая будет решать судьбу мира наравне с Китаем и Россией. Это по-другому не будет. То есть огромное количество. Я не перечисляю другие страны, а их очень много. Очень много, и каждая из них для нас важна. Но то, что и Китай, и США, и Россия лично поздравляют главу государства и белорусский народ, говорит, знаете о чем? Они понимают, что Беларусь суверенная, независимое, сильное государство. И это отношение и к лидеру страны, лично к Александру Лукашенко, понимание его роли в сегодняшних геополитических процессах и признание его заслуг, и его роли в будущем, то, что сейчас будет происходить, а без Беларуси не будет ни мира на Украине, ни многих других вопросов, ни нормального транзита китайских товаров в Европу. Об этом тоже надо говорить. и уважение суверенитета нашей страны, признание этого суверенитета. Вот что это означает. И мелочей тут нет.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Следующая тема. Большая командировка Александра Лукашенко. Россия, Китай, Индонезия, Мьянма. Президента Беларуси встречали тепло, по-дружески. Ведущая держава мира. Позади маршрут в 25 тысяч километров. И страны, в которых совокупно проживает более 2 миллиардов человек. Вот пока обсудим, скажем так, экономические итоги, политические итоги. А все-таки, наверное, хотел бы начать в целом с достаточно большого куска работы, которую совершает
2: президент. Огромный кусок работы. Я бы начал как раз-таки вот настолько это взаимосвязано с Днем Независимости и с тем праздником, который мы отметили. Ведь на самом деле международное турне президента, поездка по такому большому количеству стран и заключение конкретных договоренностей, переговоры на самом высшем уровне, это укрепление суверенитета и независимости нашей страны. Это укрепление международного авторитета нашей страны. Это геополитическое укрепление нашей страны. Это экономическое укрепление нашей страны. Это политическое укрепление нашей страны. То есть вот это и есть настоящая работа по укреплению государства. И мы знаем уже, не первый год президент работает на международном треке, и это не первый такой визит высокого уровня с большой географией поездки, что каждая такая поездка всегда заканчивается конкретным результатом. И уже сейчас мы еще всю информацию не имеем, уже мы знаем о контрактах и договоренностях на миллионы долларов, о конкретных решениях по укреплению нашего сотрудничества с этими странами как в экономике, так в политике, так и в гуманитарной сфере. Но есть еще один важный момент. Сегодня весь мир переживает и абсолютно справедливо людей беспокоит именно то, что происходит с безопасностью. Мы стоим на грани большой войны. Не хочется, чтобы эта война когда-то была. Не хочется, чтобы гибли люди. А те конфликты, которые сегодня идут, хотелось бы, чтобы быстрее закончились. Так вот, работа главы государства вот в этой поездке была направлена в том числе, чтобы, во-первых, сохранить мир там, где сегодня он есть. И второе, как можно быстрее завершить те конфликты, которые существуют в мире. Это тоже очень важно, потому что нет ничего важнее ценности человеческой жизни и нет ничего важнее мира. Нам сегодня в стране, живущей на границе с государством, где полыхает гражданская война 2014 года, это Украина, это особенно очевидно. Ценность мира и желание жить в безопасности и без войны.
1: Кстати, вот возвращаясь к большой командировке, хотел бы, наверное, задать вопрос, вот чего ждут от Беларуси эти страны? Потому что, да, мы говорим, что на данном этапе уже сложился некий тренд, да, понятно, белорусские товары, технологии, технологии, кадры, компетенции, много вообще направлений,
2: успех
1: сейчас на данном этапе востребован.
2: Успех, по всему миру. Смотрите, успех поездки главы государства как раз-таки в том, что те страны, которые его принимают, прекрасно знают, чего ждать от Беларуси. Первое, это предсказуемость политики. Второе, невмешательство во внутренние дела этих стран. Нету попытки нас обучать их, как им жить, как им развиваться и какую политическую систему строить. Третье, это безусловно четкое выполнение тех договоренностей, которые подписаны. Все знают, что Александр Лукашенко, если подписал и дал слово, это будет исполнено. Четвертое, это правильные ценности, которые отстаивает Беларусь. И, кстати, с тем же Китаем и с другими странами, где был глава государства, многие из этих ценностей совпадают. Особенно в международной повестке. Это борьба за мир, за отсутствие войн, незаконных санкций быть не должно, уважение ко всем нациям, к праву развиваться так, как страна хочет. Это крайне востребовано в современном мире. Давление, санкций, шантажа и попыток какую-то страну наклонить более сильных, попытаться наклонить более слабых и более маленьких. То есть это очень востребовано. Поэтому вот эта предсказуемость, суверенность государства, они знают, что если Лукашенко подписал соглашение, никто его не заставит отменить его. То есть это суверенная страна. Вот именно это еще до визита задолго главы государства, ведь визиты готовятся заранее, я там читал всяких псевдоэкспертов, которые писали, президент экстренно куда-то вылетел там и начали гадать причины его переговоров. Это ж чушь собачья, вы даже не знаете, как международные визиты готовятся. Иди в Китай и экстренно слетай. Это невозможно. Значит, пусть президент Литвы экстренно слетает в Китай, кому ты там нужен? Все эти визиты готовятся, это прорабатывается. И задолго до визита главы государства, те, кто его принимал, знали предсказуемость президента нашей страны и ее договороспособность и четкое исполнение тех значит, договоренностей, которые будут подписаны.
1: Кстати, вот здесь еще очень важный момент. Всегда, скажем так, нам внушали, всегда говорили о том, что то, что касается каких-то технологий, то, что касается каких-то, скажем так, эксклюзивных вещей, все есть только на Западе. Вот теперь, опять же, анализируя промышленность, сельское хозяйство, наука, образование, здравоохранение, отрасли, которые развивает Беларусь, и отрасли, которые востребованы в мире. Вот благодаря чему так происходит, Олег Сергеевич? Мы небольшая страна в центре Европы, как напомнил президент,
2: что,
1: да? Но мы теперь уже спокойно делимся своими технологиями. Запад просто так
2: миф,
1: не делится.
2: Самый большой миф наших оппонентов, врагов, значит, которые рассказывали на протяжении 30 лет, что мы там производим второсортную продукцию, что мы там застряли в 70-х годах, 60-х СССР эпохи, что у нас все устарело, ничего нету, и никому мы не нужны, значит, это бред. Почему? Потому что это опровергается жизнью современной. Самый главный успех Беларуси, почему у нас получается развивать и новые технологии, возьмите тоже сельское хозяйство, я общаюсь с различными международными экспертами, депутатами разных стран, они все отмечают, что, например, сельское хозяйство белорусское, это передовые технологии, это то, чему можно учиться у нас. И это же не только касается сельского хозяйства, это касается многих сфер промышленности. IT-сфера наша, приезжала немецкая делегация совсем недавно, они в шоке были от того, как у нас развиваются IT-компании, какие условия созданы и какое законодательство глава государства, кстати, сам поддержал для того, чтобы эта IT-сфера развивалась. А главный успех наш – это то, что мы никогда ничего не разрушали. Самая большая ошибка многих стран мира – это разрушение старого, то, что строилось десятилетиями, и попытка заново все выстроить. Это всегда ошибка. Мы всегда шли, благодаря главе государства, эволюционным путем. И в политической системе страны это связано с экономикой, и в экономике, и в образовании, и в других сферах мы не разрушали. Вот это основа нормального развития и успеха. И сегодня, когда мы приезжаем в другие страны, и эта командировка президента доказала в который раз, мы же не занимаемся купи-продай только. Мы же не занимаемся, это тоже нужно. Продали там какие-то товары, купили какие-то товары. Сегодня глава государства ведет успешно переговоры о строительстве предприятий, о технологиях, об обмене этими технологиями, о развитии конкретных отраслей и долгосрочных проектах, которые направлены в будущее, создание рабочих мест и сотрудничество не на один год, а на десятилетие. Вот сегодня о чем мы говорим. Это говорит о высокоразвитой Беларуси. И я вам скажу, что этот миф для тех, кто приезжает в эту страну, иностранцев, он развеивается мгновенно. 3 дня в Минске, посмотрите на ту же Венесуэлу. Весь мир сегодня обсуждает наше домостроение. Как наши дома, которые построены нашим МОПИДом, выдерживают, например, землетрясение. Это же не случайность. Это качество, это технологии, это инновации. И на самом деле нам есть чем гордиться. Это тоже гню независимость. Белорусам иногда этого не хватает. Гордости за свою страну. Мы ничуть не хуже других. Мы лучше во многих вещах других. Мы белорусы, мы гордая нация, просто скромная очень.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире. В эфире Альфа-Радио прозвучит короткий выпуск новостей. Прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Китай на прошедшей неделе посетил Пекинский университет. Глава государства провел встречу с его руководством, а также принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы между ведущими вузами Беларуси и Китая. В Беларуси с 1 июля начался прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей к школе. Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, такая выплата положена семьям с 3 и более детьми до 18 лет. Доход не имеет значения. Ее размер составит 30% от бюджета прожиточного минимума на 1 августа 2025 года на каждого ребенка-школьника. Сотрудничество в валютно-финансовой, банковской и торгово-экономической сферах стало темой встречи чрезвычайного и полномочного посла Беларуси на Кубе Виталия Борчука с министром финансов и цен Кубы Владимиром Ригейро Але. Куба решила запросить на 7 июля заседание Генеральной Ассамблеи ООН в связи со сложившейся в стране ситуацией из-за торгово-экономической и финансовой блокады США в отношении острова. Об этом сообщил глава кубинского МИД Бруно Родригес Парилья на пресс-конференции в Гаване. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 14, в Витебске 15 выше 0, в Гродно и Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существ. Осадков.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: «Будни». В эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. В гостях у нас сегодня Олег Сергеевич Гайдукевич. Олег Сергеевич, к международной повестке. Следующая тема из Германии. В Германии на фоне кризиса автопрома растет оборонная промышленность. Сообщается, что производственная линия автомобильных заводов находится под угрозой перебоев, тогда как в оборонную промышленность вкладываются миллиарды евро. То есть контраст, в принципе, получается, контраст просто поразительный. Многие заводы, тот же Volkswagen уже заявляет о том, что будут закрывать заводы, сокращать рабочее время. Ну, а те компании, которые специализируются на военной промышленности, наоборот, как бы, да, делают, как бы,
2: когда люди некий задают процесс, вопрос, который развивает. Когда люди задают вопрос, почему так долго идут войны, надо всегда говорить правду. На этих войнах зарабатывают огромные деньги. И разве в первый раз немецкие автоконцерны начинают производить военную технику? Ну, давайте вспомним, что было перед Второй мировой войной, а для нас Великой Отечественной. Абсолютно аналогичная ситуация. С учетом того, что сегодня Европа взяла курс на милитаризацию, это абсолютно нормально. Более того, на войне на Украине, вот мы часто говорим, что из-за санкций, которые Европа ввела в отношении самой себя, из-за этой войны страдают простые европейцы. Это правда. Страдает экономика Европы. Это правда. Но при этом посмотрите, сколько компаний заработало на этой войне миллиарды, не миллионы, миллиарды долларов. И за этими компаниями стоят конкретные брюссельские европейские чиновники. Конкретные западные чиновники, которые заинтересованы в том, чтобы война не только на Украине, а в других регионах продолжалась как можно дольше. Это военные заказы, это бюджеты, это деньги, это конкретные деньги в их карманы. Это распределение помощи, которую они половину этой помощи воруют. Именно такая же схема и по борьбе за демократию в разных странах. Мы прекрасно это видели, в том числе на примере Беларуси, сколько разворовано помощи, которую направляли в псевдодемократические институты белорусские, западные, которые якобы будут бороться за демократию. Все это оседало в карманах. Поэтому да, это так. Это реальность сегодняшнего мира, когда на войнах и на смертях людей конкретные компании и чиновники зарабатывают деньги.
1: К чему это приведет для Европейского Союза?
2: Для простого европейца это приведет к нищете. Значит, для Европы это приведет к риску войны, потому что безопаснее не станет. И чем больше будет Европа проводить политику милитаризации, естественно, это будет вызывать ответную реакцию у всех, в том числе и у нас. Видя, например, скопление техники людей на нашей границе, мы всегда будем адекватно на это реагировать и отвечать. Причем продолжая политику там миролюбивую и никогда ни на кого не напав. Но очевидно, что безопаснее в Европе из-за того, что будет милитаризация, не станет. Ну а простой европеец за все это, за ракеты, за производство военной техники, за войну, которую развязаны в других регионах, за все будет платить из собственного кармана, ухудшая жизнь свою. Вот что ждет Европу. Безопаснее, мирнее, спокойнее и благополучнее эта Европа не станет.
1: Кстати, вот опять же, то, что касается простых европейцев, можно ли говорить о том, что, скажем так, и сознание европейцев меняется? Мы видим, что в той же Германии крайне правая АДГ уже удваивает там результаты за последнее время, да, на региональных выборах. Мы видим, что идет достаточно активно, скажем так, и информационная накачка этой партии, и в целом поддержка общества также растет. К чему это может привести? Вот мы можем ждать ли, может, я не знаю, там, досрочных выборов в Бундестаг?
2: С учетом того, что сегодня в Европе работают механизмы, которые не позволяют сменить власть демократическим путем, путем выборов, возможно, все. На сегодня пока, благодаря законодательству, жесткой политике подавления инакомыслия, привлечения к ответственности тех политиков, которые не устраивают брюссельский истеблишмент и верхушку, они спокойно могут удерживать власть. Один из элементов удержания этой власти – это запугивание населения своего возможным нападением со стороны России и Беларуси, хотя все знают, что это ложь. Постоянно это накачивается общество. Принятием законопроектов под военное будущее время, которое ограничивает права и свободы граждан Европы – точно так же ограничивая политические их права, которые бы могли привести к смене власти путем выборов. То есть пока это все удерживается, но при определенном развитии ситуации, с учетом роста миграционного кризиса, через 10-20 лет мусульман будет больше, во Франции их больше уже, да, в Германии больше, в других странах больше, это будет дальше продолжаться, это невозможно остановить. Возможен социальный взрыв, который смогут не подавить, и будет тогда смена власти революционным путем, а мы против этого. То есть Беларусь никогда не желала Европе ни распада, ни смены власти революционным путем. Мы всегда хотели, чтобы у них все было мирно, хорошо, спокойно. Это они нам желали, некоторые политики оттуда, зла. Мы зла никогда не желали. Это нас отличает. Поэтому возможен сценарий и достаточно радикальный в Европе, если политика брюссельских элит не поменяется в ближайшее время. А предпосылок ее смены нет. Милитаризация, санкции, уничтожение собственной экономики, соответственно, будет ухудшение социально-экономического положения, меньше безопасности, вон уже что творится в Европе с преступностью, с убийствами, грабежами. Вон европейцы приезжают в Беларусь, говорят, господи, так у вас можно спокойно ночью гулять. Ходить ночью гулять по улице и не бояться, что тебя грабят. Да, в Европе сегодня это уже непривычно.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема тоже активно обсуждается в средствах массовой информации. Мировой нефтяной рынок снова под угрозой. В Ормузском проливе очередные проблемы. Количество судов, которые проходят по этому маршруту, сократилось до минимума. То, что касается, вот опять же, меморандума, который подписали Иран и США 18 июня, да, мы видим, что переговоры как-то то возобновляются, то опять прекращаются. Что происходит в этом ключе?
2: Ну, если бы Соединенные Штаты Америки, что бы там кто ни говорил, могли военным путем решить проблему Ирана, они бы ее решили. Почему сегодня процесс переговоров идет очень тяжело? Потому что каждая из сторон хочет пробить свои условия договоренности. Из положительного, то, что Беларусь поддерживает, мы всегда за мир. То есть мы считаем, что любые мирные соглашения лучше войны. И поэтому мы поддерживаем тот процесс, диалог, который сегодня идет между Соединенными Штатами и Ираном. Но мы четко понимаем одну вещь. Иран, чувствуя свою силу, понимая, что военным путем с ними разобраться не могут, доказав всему миру устойчивость своей политической системы, устойчивость своих политических элит, и это урок для многих, кстати, как надо выстраивать свою политическую систему, чтобы она была устойчива к любым стрессам. Показав эффективную военную стратегию, нанося удары везде, где они могут дотянуться, считаясь только собственными национальными интересами, показали, что они могут диктовать на определенном уровне свои условия подписания этой сделки. Соединенные Штаты Америки, как мировой гегемон, который привык, что все сделки подписываются исключительно под их условиями, торгуются с Ираном. Поэтому процесс переговоров идет тяжело и долго. И это нормально. Я считаю, что это надо воспринимать нормально. Хотелось бы, чтобы этот диалог, этот мирный процесс привел к конкретному результату. Потому что последствия большой войны в Иране, мы с вами это в студии обсуждали несколько лет назад, и наши слова подтвердились. Если Иран будет лихорадить, если начнется большая война на Ближнем Востоке с участием Ирана, мировой экономике придет конец, и эта война перекинется на другие страны Ближнего Востока. Это будет коллапс. Об этом мы говорили, и это подтвердилось. И когда началась эта война, которая быстро закончилась, те, кто ее начал, увидели, что это может бить по ним очень сильно. И не получится все решить так, как кому-то хочется. Поэтому и начались мирные переговоры. Мы за то, чтобы они привели к результату.
1: Кстати, вот говоря, уже завершая сегодняшнюю программу, говоря о теме безопасности, конечно же, хотелось вернуться, скажем так, в наш регион. Да, то, что касается сейчас ситуации вокруг нашей страны, мы видим, что последнее время очень активно нагнетается тема милитаризации. Мы, конечно же, прекрасно понимаем, что Беларусь выступает за снижение напряженности. Вот как это можно сделать?
2: Объясняю, чтобы всем было четко, понятно и ясно. Беларусь никогда ни на кого не нападет. Мы никогда в жизни никому не желали зла. Нам не нужны никакие территории. Президент про это говорил много раз. Мы хотим со всеми дружить. Мы хотим хорошие границы. Мы хотим хороших экономических отношений. Этого хотят люди в Беларуси и этого хотят люди в Европе. Если кто-то когда-нибудь решит на нас напасть или, значит, ударить по Беларуси, то все должны знать. Никакого СВО в ответ проводиться не будет. Согласно современной военной доктрине, Нападение на Беларусь меняет полностью геополитическую ситуацию. Мы не один раз говорили, что мы ударим в том числе по центрам принятия решений. И если кто-то думает, что он отсидится где-то, и эта война его не затронет, то этого не будет. Поэтому давайте включать голову и делать все, чтобы эту напряженность снять. Как это сделать? Не мы ее создаем. Но даже сейчас, в этих условиях, когда нас давят, когда нас пугают, когда фейки какие-то про нас распространяют, мы готовы и ведем прагматичный диалог, направленный на мир. Этого хотят все народы Европы. А Беларусь была, есть и будет частью Европы. И без нас мира никогда не будет. А мы за этот мир будем бороться.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И слушайте в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Сергеевич Гайдукевич. Спасибо огромное, Олег Сергеевич.
2: До новых встреч.
1: Разговор. Да, всем отличного дня, прекрасной рабочей недели. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Слушай свое. Белорусское.

Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Китай на прошедшей неделе посетил Пекинский университет. Глава государства провел встречу с его руководством, а также принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы между ведущими вузами Беларуси и Китая. Президент подчеркнул, что совместные образовательные программы в первую очередь должны быть ориентированы на практику и приносить пользу народам обеих стран. В Беларуси с 1 июля начался прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей к школе. Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, такая выплата положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет. Доход не имеет значения. Ее размер составит 30% от бюджета прожиточного минимума на 1 августа 2025 года на каждого ребенка-школьника. Выплата начнется с 1 августа. Чтобы подать заявление, необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства. В Минске и некоторых районах Брестской, Витебской и Гродненской областей по месту учебы ребенка. Сотрудничество в валютно-финансовой, банковской и торгово-экономической сферах стало темой встреч чрезвычайного и полномочного посла Беларуси на Кубе Виталия Борчука с министром финансов и цен Кубы Владимиром Ригейро-Але. Во встрече также приняли участие председатель правления Банка внешней торговли Кубы и представители Министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы. Стороны детально рассмотрели состояние белорусско-кубинского сотрудничества в валютно-финансовой, банковской и торгово-экономической сферах, в том числе в контексте реализации ранее подписанных контрактов и соглашений. Куба решила запросить на 7 июля заседание Генеральной Ассамблеи ООН в связи со сложившейся в стране ситуацией из-за торгово-экономической и финансовой блокады США в отношении острова. Об этом сообщил глава кубинского МИД Бруно Родригес Парилья на пресс-конференции в Гаване. Министр подчеркнул, что Куба не представляет никакой угрозы для США. Эта блокада угрожает благополучию нашего народа, региональному миру и нарушает все нормы международного права, добавил он. Глава МИД выразил уверенность, что большая часть международного сообщества поддержит Кубу. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 29 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 16, в Могилеве плюс 13, в Бресте, Гродно, Витебске и Минске 14 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте 21-23 с плюсом, в Гродно 20-22 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-Радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-Радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-Радио.

Авторадио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Ваше имя по праву занимает особое место в истории современного Казахстана. Благодаря вашим стратегическому видению, политической мудрости и многолетнему созидательному труду заложены прочные основы развития страны и ее поступательного движения вперед, говорится в поздравлении. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят значительный личный вклад Нурсултана Назарбаева в укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Александр Лукашенко пожелал Нурсултану Назарбаеву доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни в окружении родных и близких. Что покажут белорусские предприятия на международной промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с сегодняшнего дня по 9 июля, рассказали в Министерстве промышленности. Ранее сообщалось, что на коллективном стенде будут представлены более 20 отечественных организаций. Белорусский металлургический завод покажет прочный металлопрокат для автопрома и бесшовные трубы из специальной стали. БКМ «Холдинг» продемонстрирует целую линейку современного электротранспорта. Компания «Интеграл» привезет кремниевые пластины и микросхемы для управления автомобильной светотехникой. Белорусская экспозиция разместится в павильоне номер 4 возле стенда Индонезии. Белорусские банки с 1 июля начали собирать данные о геолокации клиентов для защиты от мошенников, информирует Национальный банк. В Беларуси утвержден стандарт финансовых услуг и технологий, банковская деятельность, обеспечение информационной безопасности, цифровой отпечаток устройства. У банков с 1 июля обязательно наличие антифрод-системы. Это система, которая по определенному набору правил и критериев выявляет подозрительные действия, мошенничество и приостанавливает платежи, либо подсвечивает красную зону. В летний период под особым контролем милиции находятся территории пляжей, сообщили в МВД. В ведомстве обратили внимание, что для того, чтобы отдых был безопасным, следует соблюдать правила поведения у водоемов. Нужно купаться в разрешенных и специально оборудованных местах, обращать внимание на знаки и указатели, не следует заплывать за буйки и далеко от берега, а также нырять в незнакомых местах. Правоохранители напомнили, что важно контролировать своих детей, ни на минуту не отходить от них. Закупание в запрещенных местах, распитие алкогольных напитков в зонах массового отдыха и на пляжах, а также появление в состоянии опьянения, предусмотрена административная ответственность, напомнили в МВД. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 29 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 16, в Могилеве плюс 13, в Бресте, Гродно, Витебске и Минске 14 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте – без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

спальню, вот дела. Как тебе такой миропорядок? Как тебе такие правила? Как будто удивление на лице застыло. Ну, полно вам зазря, не напрягайте пресс. А на вопрос не мой, а что так можно было? Стыдливо демократия ответила.

адекватных с фонарем по миру не сыскать. Никаких не будет Хайли Лайкли, никаких, как можно, кто посмел. Ту же роль, такие же спектакли отыграет Евробеспредел. И тут кристально ясно взрослым и младенцам, что это не агрессия, но аз воздам, с лихвой воздастся счастье всем венесуэльцам, и все пути откроют местным гуайдам.

Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Ты слушаешь Альфа-радио. Hey!

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко. Два вопроса, что касается спорта, внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания. Это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается? Кто там нас не признает до сих пор, кто признал и так далее? Обозначил темы для доклада глава государства. Александр Лукашенко также предложил обсудить кадровые вопросы в том, что касается спортивной сферы. Еще одна тема доклада президента, уже не связанная со спортом, касалась персональных задач Виктора Лукашенко в международной деятельности. Торжественная церемония закрытия проекта «Поезд памяти 2026» состоялась в Минском государственном дворце детей и молодежи. В этом году проект собрал 200 потомков победителей, представителей народов бывших республик Советского Союза, которые в 1945 году одержали общую победу над нацизмом, и ребят из стран антигитлеровской коалиции. За их плечами тысячи километров. Ребята побывали в Бресте, Гродно, Могилеве, Витебске, Полоцке, Гомеле, Жлобине, Минске, Санкт-Петербурге, Архангельске, Великом Новгороде, Ярославле и Москве. Они посетили места Беларуси и России, которые исторически связаны с событиями Великой Отечественной войны, в том числе Брестскую крепость-герой, Хатынь и Курган Славы. В результате переговоров премьер-министра Беларуси Александра Турчина и председателя правительства России Михаила Мишустина достигнута договоренность о продлении экспонирования шедевра Марка Шагала «Прогулка» из собрания Государственного русского музея в Национальном художественном музее Беларуси. Особую символику этому решению придает то, что новость о продлении стала своеобразным подарком для всех поклонников творчества мастера прямо в день рождения художника 6 июля. Международная федерация роллер-спорта допустила белорусских атлетов к участию в своих турнирах без ограничений, сообщили в пресс-службе НОК. Согласно данному решению, белорусские спортсмены смогут выступать на турнирах под эгидой федерации с использованием национальной символики. Международная организация роллер-спорта курирует соревнования по скейтбордингу, самокатному спорту, фигурному и экстремальному катанию на роликах, хоккею на квадах, роллер-дерби и другим смежным видам спорта. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 29 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 17, в Гродно и Гомеле плюс 16, в Могилеве плюс 14, в Витебске и Минске 15 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа, выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника, интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ. Концерт «Союзное государство» на Купале. И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, почему сердечникам нужно быть крайне осторожными в жару, какие витамины сохраняют здоровье мозга и можно ли умереть от любви. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте. В жаркую летнюю погоду в группу риска по ухудшению состояния здоровья в первую очередь входят люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом. Высокая температура провоцирует скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, чувство нехватки воздуха и сдавленности в груди. В этот период резко возрастает риск развития гипертонического криза, сердечного приступа, инфаркта и инсульта. К слову, признаки инсульта всегда возникают внезапно. Это резкая слабость или онемение в лице, руке или ноге, внезапная сильная головная боль, ухудшение зрения и нарушение речи. При обнаружении этих симптомов необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Также тяжело переносят высокие температурные нагрузки пожилые люди и дети. У них снижена адаптация к резким изменениям погоды. Стресс бьет по самому важному, и любовные переживания в том числе. Медики советуют не переживать из-за душевных волнений. Они бывают столь сильными, что могут не только причинить физическую боль, но и способствовать разрушению организма в целом, его органов и того же сердца. Врачи рекомендуют не зацикливаться на плохом, а стараться видеть в трудностях пользу. По словам психологов, даже неудачи и кризисы можно превратить в ресурс. Они помогают становиться сильнее, умнее и двигаться дальше. Более высокий уровень витамина С в крови связан с лучшим состоянием серого вещества мозга и сохранностью нейронных связей у пожилых людей. К такому выводу пришли японские ученые. В исследовании приняли участие 2044 человека со средним возрастом 69 лет. Все участники прошли магнитно-резонансную томографию головного мозга и сдали анализ крови на уровень витамина С. Затем ученые сопоставили эти данные с учетом возраста, пола, уровня образования, физической активности, курения, употребления алкоголя, а также наличие диабета, гипертонии и других факторов. Оказалось, что низкий уровень витамина С был связан с меньшим объемом серого вещества и более слабой связанностью так называемой сети пассивного режима работы мозга, системы, отвечающие за память, внимание и другие когнитивные функции. Эти изменения считаются одними из ранних признаков возрастного ухудшения работы мозга. Яна Цыдик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
1: Мы проросли корнями.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко.
1: Что касается спорта, внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания, это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается, кто там нас не признают до сих пор, кто признал и так далее. Ну и по кадровым вопросам в отношении спорта, насколько эта тройка работает, работает ли работоспособна, правильное решение или нет, имеется в виду вице-премьер, министр, ну и сам-то. Какова у нас здесь ситуация? Ну и те вопросы, которые надо обсудить, и в том числе вопрос государственный, который висит на тебе, это Оман, Арабские Эмираты, Африка отчасти. Как мы там работаем, как продвигаются проекты, о которых мы говорили в экономике.
0: Беларусь последовательно выступает за снижение напряженности и возвращение к профессиональному диалогу по вопросам безопасности. Об этом во время заседания Общего комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам о безопасности в Гааге заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рачков. Он подчеркнул, что обсуждение вопросов политической и военной безопасности проходит в период серьезных испытаний, и особую обеспокоенность вызывает милитаризация европейского пространства. Сергей Рачков подчеркнул, что Беларусь готова участвовать в совместном поиске решений, способных содействовать снижению конфронтаций и формированию более устойчивой системы безопасности на пространстве ОБСЕ. Городской праздник, посвященный 90-летию госавтоинспекции, которая отмечалась 3 июля, пройдет в Минске 7 июля. Место проведения – Октябрьская площадь, сообщили в МВД. В программе – театрализованное уличное представление «90 лет сквозь время и километры», где впервые жители и гости столицы смогут увидеть летопись ГАИ в лицах и событиях. Будет представлена экспозиция всего ретро-транспорта, который находился в распоряжении ГАИ. Для гостей праздничного мероприятия подготовили и показательное выступление сотрудников спецподразделения ДПС «Стрела» МВД. Начало праздника в 16:30, вход свободный. До 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 10 дней. Вспомним о самых ярких моментах фестиваля 2010 года. Тогда форум проходил с 9 по 16 июля. Лауреатами специальной награды президента «Через искусство к миру и взаимопониманию» стали народный артист СССР Владимир Мулявин и легендарный белорусский ансамбль «Песниры». Его имя и название коллектива было увековечено на «Аллее звезд». Также ему посвятили трехчасовой концерт в летнем амфитеатре «Мастера искусств в Беларуси». Орденом Франциска Скорины за значительный личный вклад в укрепление дружественных связей был награжден народный артист России Юрий Антонов. На гала-концерте торжественного открытия фестиваля выступили исполнители и коллективы из 9 стран. В финале они вышли на сцену вместе с Юрием Антоновым. Песню «Под крышей дома твоего» вместе с артистами спел зал, а в небе засверкали фейерверки. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 18, в Гродно и Витебске плюс 17, в Могилеве плюс 15, в Гомеле и Минске 16 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45. Ты слушаешь Альфа-радио.

Белорусы – мирные люди, не хотят воевать, но и перед врагом головы склонять не намерены. Об этом президент Беларуси заявил на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны, сказал глава государства. Президент подчеркнул, что отдельных западных политиков просто раздражают самостоятельность и независимость нашей страны, союз с Россией и приверженность мирному урегулированию украинского конфликта. Товарооборот между Белоруссией и Россией за 5 месяцев прибавил почти 20%. Об этом заявил на полях международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время второго раунда переговоров с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Взаимоотношения демонстрируют уверенный рост. По итогам 5 месяцев мы добавили более 20% во взаимном товарообороте. Это свидетельствует о том, что мы находимся на правильном пути. В рамках Союза государства решаем перечень вопросов и задач в условиях беспрецедентного санкционного давления, отметил Александр Турчин. Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич в эфире телеканала «Беларусь-1» сообщил, что договоренности с Индонезией скоро дадут практический результат. Оценивая итоги переговоров, президент Беларуси и Индонезии в Джакарте Виктор Каранкевич отметил, что встреча двух лидеров прошла в очень открытой и доверительной атмосфере, ведь закрытых тем между странами нет. Подписанные дорожная карта, меморандумы уже в ближайшее время должны дать практический результат. Вопросы логистики также решаются. Мы уже имеем определенный результат, в том числе по поставке продуктов питания. Подписанные в рамках бизнес-форума документы тому свидетельство, подчеркнул Виктор Каранкевич. Около 22 тысяч человек в Беларуси посетили экспозицию «Поезда Победы». С 21 июня по 5 июля уникальный передвижной музей курсировал по белорусской железной дороге, познакомив с экспозицией жителей 7 городов нашей страны – Бреста, Барановича и Гродно, Гомеля, Могилева, Витебска и Минска. Маршрут был составлен с учетом знаменательных и памятных дат. Отмечу, всего за 5 лет реализации проекта в нашей стране с экспозицией передвижного музея ознакомилось порядка 160 тысяч жителей. И о погоде. Сейчас в Могилеве плюс 15, в Минске, Витебске и Гомеле плюс 16, в Гродно 17, тепла, в Бресте плюс 18. Завтра в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно, с прояснениями, временами дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. X-Real анонсировала AR-очки Aura. Sharp выпустила умные часы, которые подсчитывают потребляемые калории автоматически. И Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. X-Real анонсировала AR-очки Aura, работающие под управлением Android XR. Устройство сочетает функции умных очков и полноценной гарнитуры дополненной реальности, а вычисления выполняет отдельный внешний модуль Computing Pack, благодаря чему сами очки остаются сравнительно легкими. Aura оснащена двумя прозрачными микро-OLED-дисплеями Sony на каждый глаз, частотой обновления 120 Гц и углом обзора 70 градусов. Благодаря технологии Optical Seesaw пользователь может видеть окружающий мир, а другие люди — его глаза. При необходимости можно включить электрохромное затемнение, чтобы лучше сосредоточиться на виртуальном изображении. Также заявлена интеграция с нейросетью Gemini, которой можно управлять голосом. Для работы с контентом Aura могут подключаться к смартфонам и ноутбукам. Компания Sharp представила свои первые умные часы. Они способны оценивать потребленные калории в реальном времени без ручного ввода пищи. Все работает автоматически благодаря биоэлектрическому датчику. В основе необычной опции лежит запатентованный метод Flow, который анализирует колебания жидкости и сахара, чтобы рассчитать, сколько калорий вы получили с едой. Часы сравнивают их с расходом энергии и показывают текущий баланс. Также они следят за гидратацией и напоминают о питье с помощью звука и вибрации, когда уровень воды в организме становится низким. Из необычного можно еще выделить функцию, благодаря которой дисплей адаптируется к времени суток. Так, утром он отображает сон, погоду, планы на день, днем шаги, пульс и сожженные калории, а вечером прогноз погоды на завтра и список дел. Устройство совместимо с Android и iOS. Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. Компания совместно со стартапом Lyft разрабатывает систему, которая позволит проверить состояние здоровья кошки или собаки по одной фотографии, сделанной на смартфон Galaxy. Достаточно будет сфотографировать питомца, после чего снимок проанализирует искусственный интеллект, обученный на ветеринарных данных. По словам Samsung, система, помимо прочего, способна выявлять признаки проблем с зубами и деснами, катаракты, а также вывиха коленной чашечки. Новая возможность станет частью экосистемы Smart Things. Для ее работы понадобится одноименное приложение и сервис Pet Care. При этом Samsung подчеркивает, что искусственный интеллект не заменяет полноценную ветеринарную диагностику. Функция предназначена для предварительной оценки состояния питомца и призвана помогать владельцам вовремя замечать возможные проблемы. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна — континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы, увы.

Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь. Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко сегодня принял участие в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Глава государства отметил, что чествование выпускников военных вузов и офицеров, которым присвоены генеральские звания, традиционно проходит в начале июля и органично сочетается с празднованием Дня независимости Беларуси.
1: В нашей стране высокое воинское звание такого уровня получить непросто. Это не только почет и уважение, но и наивысшая ответственность и спрос за дело. Помните, народ доверил нам самое дорогое, что у него есть – свое мирное и настоящее, и будущее. Люди рассчитывают на нас, на нашу энергию, инициативу, ответственность, профессионализм, стойкость и мужество. Да, у нас не огромная армия, но воюют, вы знаете лучше меня, не числом, а умением. И тот, кто умеет, тот побеждает. Поэтому армия наша должна воевать, умея, преодолевая всякие трудности. Что надо сделать, сказано.
0: В продолжении темы Александр Лукашенко обратил внимание на продолжающуюся гибридную войну против Беларуси, в которой используется экономический диктат, политический и информационный прессинг, активные шпионаж и провокации на южных границах страны. Отдельных западных политиков просто раздражают наши самостоятельность и независимость, подчеркнул президент.
1: Наш союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта в Украине. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопроса. Но, как я сказал, партия войны, международная партия, этого не хочет. Понятно, что наследников Третьего рейха терзают фантомные боли от прежних военных неудач их дедов и прадедов. Не дает покоя жажда реванша. Но мы с вами хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны.
0: Беларусь убеждена, что права человека должны рассматриваться во всей их полноте и взаимосвязи. Такое мнение выразил председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рачков во время заседания Общего комитета ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Он обратил внимание на то, что гуманитарное измерение ОБСЕ задумывалось как пространство для укрепления доверия между государствами и народами, продвижения взаимопонимания и поиска объединяющих решений. Но сегодня мы вынуждены констатировать, что именно эта сфера все чаще становится ареной политического противостояния, подчеркнул Сергей Рачков. И в завершении выпуска с 6 по 9 июля на международной промышленной выставке «Иннопром-2026» на Урале БелАЗ представляет интерактивную экспозицию, в которой индустриальная мощь, инновации и современный выставочный формат объединены в едином образе высокотехнологичного мирового бренда карьерной техники. В центре внимания на стенде БелАЗ детальная информация о главной новинке года. Прямо с выставочного стенда на Урале гости могут отправиться в виртуальное путешествие по сборочному цеху завода БелАЗ. И о погоде сейчас: в Могилеве плюс 16, в Минске, Витебске и Гомеле 17 тепла, в Гродно и Бресте 18 со знаком плюс. Завтра в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно, с прояснениями, временами дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа. Выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника. Интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ, концерт «Союзное государство на Купали». И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
5: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Новости медицины 16+.
1: О том, почему сердечникам нужно быть крайне осторожными в жару, какие витамины сохраняют здоровье мозга и можно ли умереть от любви. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте! В жаркую летнюю погоду в группу риска по ухудшению состояния здоровья в первую очередь входят люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом. Высокая температура провоцирует скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, чувство нехватки воздуха и сдавленности в груди. В этот период резко возрастает риск развития гипертонического криза, сердечного приступа, инфаркта и инсульта. К слову, признаки инсульта всегда возникают внезапно. Это резкая слабость или онемение в лице, руке или ноге, внезапная сильная головная боль, ухудшение зрения и нарушение речи. При обнаружении этих симптомов необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Также тяжело переносят высокие температурные нагрузки пожилые люди и дети. У них снижена адаптация к резким изменениям погоды. Стресс бьет по самому важному, и любовные переживания в том числе. Медики советуют не переживать из-за душевных волнений. Они бывают столь сильными, что могут не только причинить физическую боль, но и способствовать разрушению организма в целом, его органов и того же сердца. Врачи рекомендуют не зацикливаться на плохом, а стараться видеть в трудностях пользу. По словам психологов, даже неудачи и кризисы можно превратить в ресурс. Они помогают становиться сильнее, умнее и двигаться дальше. Более высокий уровень витамина С в крови связан с лучшим состоянием серого вещества мозга и сохранностью нейронных связей у пожилых людей. К такому выводу пришли японские ученые. В исследовании приняли участие 2044 человека со средним возрастом 69 лет. Все участники прошли магнитно-резонансную томографию головного мозга и сдали анализ крови на уровень витамина С. Затем ученые сопоставили эти данные с учетом возраста, пола, уровня образования, физической активности, курения, употребления алкоголя, а также наличие диабета, гипертонии и других факторов. Оказалось, что низкий уровень витамина С был связан с меньшим объемом серого вещества и более слабой связанностью так называемой сети пассивного режима работы мозга, системы, отвечающей за память, внимание и другие когнитивные функции. Эти изменения считаются одними из ранних признаков возрастного ухудшения работы мозга. Яна Цыдик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: радио твоего дня. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Президент Беларуси сегодня принял участие в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и представителей высшего офицерского состава. Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Погоны генерал-майора вручены полковникам Александру Агейчику и Дмитрию Соболю, генерал-майора юстиции, полковнику юстиции Максиму Спринцину. Погоны государственного советника таможенной службы третьего ранга вручены начальнику Витебской таможни Сергею Ленкевичу, государственного советника юстиции третьего класса прокурору Гомельской области Олегу Авдею. В продолжении темы, обращаясь к генералам, президент Беларуси подчеркнул, что люди их воспринимают по-особому.
1: В нашей стране высокое воинское звание такого уровня получить непросто. Это не только почет и уважение, но и наивысшая ответственность и спрос за дело. Помните, народ доверил нам самое дорогое, что у него есть – свое мирное и настоящее, и будущее. Люди рассчитывают на нас, на нашу энергию, инициативу, ответственность, профессионализм, стойкость и мужество. Да, у нас не огромная армия, но воюют, вы знаете лучше меня, не числом, а умением. И тот, кто умеет, тот побеждает. Поэтому армия наша должна воевать, умея, преодолевая всякие трудности. Что надо сделать, сказано.
0: Для развития индустрии и выстраивания настоящих партнерских связей не существует расстояний и границ. Такое мнение выразил премьер-министр Александр Турчин во время пленарного заседания «Промышленная индустрия 360» на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. По его словам, в микроэлектронике ключевая задача – обеспечить промышленность и военно-промышленный комплекс отечественными компонентами. В станкостроении запланирован ежегодный выпуск новых моделей станков с числовым программным управлением для полного обеспечения потребностей предприятий и выхода на внешние рынки. И в завершении выпуска в рамках Дней культуры Узбекистана, которые проходят в Беларуси с 6 по 9 июля в столичном кинотеатре «Победа», 7 и 8 июля состоятся Дни узбекского кино. Кроме того, во Дворце Республики 8 июля состоится торжественная церемония открытия Дней культуры Узбекистана в Беларуси с участием министров культуры обеих стран и гала-концерт мастеров искусств Узбекистана. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля. 90 копеек, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Могилеве, Витебске, Гомеле плюс 16, в Гродно и Бресте 18 тепла. Завтра в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно с прояснениями, временами дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Яндекс.Фабрика выпустила полноразмерные наушники Комма. Huawei готовит новинку в уникальном форм-факторе и представлены винтажные часы Casio, которые проработают 3 года без замены батарейки. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Яндекс.Фабрика выпустила новую модель беспроводных наушников Etude. Ключевыми особенностями устройства стали долгое время работы без подзарядки и система шумоподавления. Наушники способны работать автономно до 120 часов в обычном режиме. При активации шумоподавления, которое снижает уровень внешнего шума до 35 дБ, автономность составляет 85 часов. Модель также оснащена системой фильтрации фоновых звуков для микрофона, что обеспечивает частоту голоса во время звонков. Comma и Etude поддерживают одновременное подключение к 2 устройствам и автоматическое переключение между ними. Это позволяет, например, смотреть видео на ноутбуке и, не прерывая просмотр, ответить на входящий звонок со смартфона. Наушники доступны в 3 цветах – графитовом, белом и лавандовом. Недавно опубликованный патент Huawei описывает новый форм-фактор смартфона с тройным складыванием. В отличие от существующих решений, устройство использует вертикальную S-образную схему, позволяя складывать корпус в несколько секций и значительно уменьшать его размеры в сложенном состоянии. По задумке, в разложенном виде гаджет превращается в вытянутый смартфон с тонким корпусом. Основная камера расположена сзади, а фронтальная выполнена в виде одиночного отверстия в верхней части дисплея. В документации также описана внутренняя архитектура с оптимизированными слоями для антенн и других компонентов, что должно снизить потери сигнала даже при сложной конструкции корпуса. Упоминается гибкий дисплей и усиленная рамка. Компания Casio представила новую модель из линейки Vintage. Часы уже поступили в продажу. Корпус устройства изготовлен из полимерного материала с хромированным покрытием, имеет компактные размеры и весит всего 47 граммов. Часы оснащены браслетом из нержавеющей стали с саморегулирующейся застежкой, позволяющей менять длину без дополнительных инструментов. Главная особенность – гибридный циферблат. В верхней части расположен аналоговый блок с 2 стрелками, а внизу небольшой цифровой экран, отвечающий за дополнительные функции. Среди них двойное время, секундомер, будильник, почасовой сигнал и автоматический календарь. Модель защищена полимерным стеклом и выдерживает брызги воды, а питание обеспечивает батарейка, рассчитанная примерно на 3 года работы. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет! На улицах Минска появился инновационный проект МЧС – передвижной инфоцентр безопасности. Ученые придумали автомобильную краску, которая поглощает почти весь свет. И скульптуре гигантского зубра на границе Брестской и Минской областей на трассе М1 добавили спецэффектов. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. На улицах Минска появился по-настоящему инновационный проект Министерства по чрезвычайным ситуациям – передвижной инфоцентр безопасности, созданный на базе старого сочлененного автобуса МАЗ-105. Из-за внушительных размеров не все проселочные дороги и подъезды к детским загородным лагерям способны пропустить такое длинное транспортное средство. Перед каждым выездом специалисты заранее согласовывают путь и проверяют возможность заезда и выезда. Автобус разделен на несколько тематических отсеков, каждый из которых посвящен конкретным чрезвычайным ситуациям. Особое внимание уделено тактильному восприятию и возрастной адаптации от школьников до взрослых. Проект сочетает обучение с развлекательным форматом. Например, ребенок не просто слушает, а переживает ситуацию. Автобус работает в связке с грузовым автомобилем и микроавтобусом Ford Transit, в котором перемещается команда инструкторов МЧС. График выездной бригады сформирован на пару месяцев вперед, 2 выезда в неделю. В основном это школьные лагеря, детские сады, загородные лагеря Минской области. В перспективе поездки по всей Беларуси, ведь это пока единственный такой мобильный центр в стране. Кстати, запуск в работу состоялся 1 июня этого года. Китайские исследователи разработали сверхчерное автомобильное покрытие, которое поглощает более 99% видимого света. Благодаря этому окрашенные поверхности кажутся почти лишенными объема, а сама машина выглядит словно силуэт или дыра в реальности. С помощью специального процесса измельчения исследователи добились того, что частицы технического углерода выстраиваются вдоль нанотрубок, а не смешиваются случайным образом. Такая микроструктура создает на поверхности много крошечных выступов и впадин. Попадающий на них свет многократно отражается внутри этих ловушек и практически полностью поглощается, а не возвращается наружу. И именно этот эффект, который исследователи называют структурным поглощением, позволил добиться рекордной для автомобильной краски темноты. Отмечу, эта краска успешно прошла первые испытания. После 2 недель воздействия высокой температуры и влажности покрытие сохранило прочное сцепление с поверхностью без видимых повреждений. Но говорить о серийном применении пока рано. Исследователям еще предстоит проверить устойчивость покрытия к царапинам, ультрафиолету, коррозии, ударам камней и другим нагрузкам, с которыми сталкиваются автомобили в реальной эксплуатации. Скульптуре гигантского зубра на границе Брестской и Минской областей на трассе М1 добавили спецэффектов. Ими путешественники могут любоваться еще с прошлой пятницы. Напомню, несколько лет назад великана отреставрировали, рядом обустроили парковку для автомобилей, установили большой габион «Брестская область». Следующим на очереди был интерактив. Специалистам предстояло решить непростую задачу – наладить систему подачи пара на конкретное расстояние и под определенным углом. Воплотить задуманное удалось. Теперь зубр выпускает пар из ноздрей на постоянной основе. Спецэффект срабатывает ровно один раз в час. Чтобы путешественники могли поймать этот момент, для фото и видео запущен официальный сайт достопримечательности zubrregion.by. Там появился специальный таймер, который в реальном времени отсчитывает минуты до следующего выдоха гиганта. На этом изменение не закончится. Одна из идей – сделать так, чтобы в будущем исполин смог издавать рык. В скором времени гиганту планируют выбрать имя. Кроме того, в данной локации собираются построить кафе. Таким образом, концепция получит свое завершение. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: По-настоящему суверенной может быть только та страна, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу армию. Об этом президент Беларуси заявил на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь на протяжении многих лет строила, развивала и укрепляла вооруженные силы. Главный гарант независимости и территориальной целостности. Александр Лукашенко сегодня принял участие в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Глава государства поздравил с успешным окончанием учебы и присвоением генеральских званий.
1: Желаю вам успехов в жизни, обеспечения настоящего личного тыла. И самое главное, есть офицер, есть армия. Нет офицера, армии не будет. Самая мощная и действенная армия, мы это понимаем, это та, которая воюет. У нас одна страна в мире, которая постоянно воюет. Это Соединенные Штаты Америки. Нам это не надо. Нам это не подходит. Поэтому давайте использовать тот опыт, который есть. Это касается прежде всего вас, офицеров и генералов. Время непростое. Мы мужики. И мы должны защитить не только свою страну, свою семью, своих людей, близких. Они на нас смотрят. И мы должны сделать все, чтобы они не ошиблись, и чтобы народ нас не упрекнул, что он зря нас кормит.
0: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин, выступая на пленарном заседании «Промышленная индустрия 360» на Международном промышленном форуме «Иннопром» в Екатеринбурге, отметил главное направление, которое Беларусь считает приоритетными для развития. В качестве первого такого сегмента глава Совмина Беларуси назвал цифровые технологии и искусственный интеллект. Стратегическая задача – ликвидировать уязвимость национальной IT-индустрии, чтобы критически важные отрасли были обеспечены преимущественно отечественным программным продуктом, констатировал Александр Турчин. И в завершении выпуска более 20 тысяч человек в Беларуси посетили экспозицию «Поезда Победы». Напомню, с 21 июня по 5 июля уникальный передвижной музей курсировал по белорусской железной дороге, познакомив с экспозицией жителей 7 городов нашей страны – Бреста, Барановичи, Гродно, Гомеля, Могилева, Витебска и Минска. Маршрут был составлен с учетом знаменательных и памятных дат. Отмечу, всего за 5 лет реализации проекта в нашей стране с экспозицией передвижного музея ознакомилось порядка 160 тысяч жителей. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 90 копеек, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Могилеве плюс 15, в Витебске, Гомеле, Гродно плюс 17, в Бресте плюс 18. Завтра в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно, с прояснениями, временами дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Олег Гайдукевич рассказал о значении Дня независимости для Белоруссии, о работе с молодежью и о международном признании страны.
2: Ну, хочется, во-первых, отметить, что из всех стран постсоветского пространства мы выбрали наиболее оптимальную дату. Во-первых, не просто выбрали, это референдум, люди решили, они проголосовали. Она в сердце каждого человека. Это освобождение от фашизма. Это истинная свобода, истинная независимость. Поэтому праздник сакральный. Но еще хочется отметить, что, наверное, с каждым годом, особенно на фоне того, что происходит вокруг нас, мы понимаем цену этой независимости. Ведь на самом деле то, что Беларусь сегодня живет мирно, то, что у нас нет войны, то, что мы не ввязались ни в один конфликт и не являемся геополитическим инструментом для каких-то государств, это заслуга нашей независимости. Помните, каждое, наверное, Всебелорусское народное собрание или выступление президента часто заканчивалось словами: главное – независимость и суверенитет. Mm-hmm. И цена этой независимости дорога, но оно того стоит. Вот сегодня, наверное, каждый понимает, не было бы этой независимости, не было бы этого суверенитета, была бы война в Беларуси. Нас бы использовали, нас бы кинули, нас бы унижали, грабили, издевались. Поэтому я думаю, что каждый должен сегодня понимать, суверенитет, независимость – это та ценность, которую надо не просто беречь, а надо все сделать, чтобы так было всегда. Поэтому в этом году для меня лично, как и для тысяч белорусов, праздник был особенный.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Я знаю законы нашей страны.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: И я знаю законы нашей страны.
0: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
5: Мы знаем законы нашей страны.
0: Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Олег Гайдукевич отметил, что большая командировка президента укрепила позиции Беларуси на мировой арене.
2: На самом деле, международное турне президента, поездка по такому большому количеству стран и заключение конкретных договоренностей и переговоры на самом высшем уровне – это укрепление суверенитета и независимости нашей страны. Это укрепление международного авторитета нашей страны. Это геополитическое укрепление нашей страны. Это экономическое укрепление нашей страны. Это политическое укрепление нашей страны. То есть вот это и есть настоящая работа по укреплению государства. И мы знаем уже, не первый год президент работает на международном треке, и это не первый такой визит высокого уровня с большой географией поездки, что каждая такая поездка всегда заканчивается конкретным результатом. И уже сейчас мы еще всю информацию не имеем, уже мы знаем о контрактах и договоренностях на миллионы долларов, о конкретных решениях по укреплению нашего сотрудничества с этими странами как в экономике, так в политике, так и в гуманитарной сфере.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник,
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Президент Беларуси сегодня принял с докладом президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко. Александр Лукашенко принял участие в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Главы правительств Беларуси и России провели второй раунд переговоров в Екатеринбурге. На международной промышленной выставке «Иннопром-2026» представлено более 20 отечественных предприятий.
0: Что происходит?
2: Президент Беларуси сегодня принял с докладом президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко. Глава государства сразу же обозначил два вопроса, требующих внимания в спорте.
3: Ну, что касается спорта, внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания, это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается? Кто там нас не признают до сих пор, кто признал и так далее. Ну и по кадровым вопросам в отношении спорта. Насколько эта тройка работает, работает ли работоспособна, правильное решение или нет. Имеется в виду вице-премьер, министр, ну и сам-то. Какова у нас здесь ситуация? Ну и те вопросы, которые надо обсудить, и в том числе вопрос государственный, который висит на тебе. Это Оман, Арабские Эмираты, Африка отчасти. Как мы там работаем, как продвигаются проекты, о которых мы говорили в экономике.
2: Также сегодня глава государства принял участие в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и представителей высшего офицерского состава. Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Погоны генерал-майора вручены полковникам Александру Агейчику и Дмитрию Соболю, генерал-майора юстиции полковнику юстиции Максиму Спринцину. Погоны государственного советника таможенной службы третьего ранга вручены начальнику Витебской таможни Сергею Ленкевичу, государственного советника юстиции третьего класса прокурору Гомельской области Олегу Авдею. Александр Лукашенко также вручил специальные листы об объявлении благодарности президента Беларуси выпускникам, окончившим военные учебные заведения с отличными показателями в учебе. Обращаясь к генералам, президент подчеркнул, что люди воспринимают их по-особому.
3: В нашей стране высокое воинское звание такого уровня получить непросто. Это не только почет и уважение, но и наивысшая ответственность и спрос за дело. Помните, народ доверил нам самое дорогое, что у него есть, свое мирное и настоящее, и будущее. Люди рассчитывают на нас, на нашу энергию, инициативу, ответственность, профессионализм, стойкость и мужество. Да, у нас не огромная армия, но воюют, вы знаете лучше меня, не числом, а умением. И тот, кто умеет, тот побеждает. Поэтому армия наша должна воевать, умея, преодолевая всякие трудности. Что надо сделать, сказано.
0: Это важно.
2: Глава государства отметил, что чествование выпускников военных вузов и офицеров, которым присвоены генеральские звания, традиционно проходит в начале июля и органично сочетается с празднованием Дня независимости Беларуси.
3: И эта связь очень символична. По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах. Лицемерно декларируя приверженность миру, Европейский Союз открыто взял курс на милитаризацию. Но это фактически НАТО. Миллиарды тратятся на закупку ударно-наступательных вооружений. При этом нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой угрозы с востока. Главный очаг напряженности в регионе – конфликт в Украине. Партия войны всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния. Международная партия войны. Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем. Отдельных западных политиков просто раздражают нашу самостоятельность и независимость. Наш союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта в Украине. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, партия войны, международная партия, этого не хочет. Понятно, что наследников Третьего рейха терзают фантомные боли от прежних военных неудач их дедов и прадедов. Не дает покоя жажда реванша. Но мы с вами хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны.
2: «Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены», заявил глава государства.
3: Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности. Серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить самые горячие головы, стало размещение в Беларуси подвижного ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия. Я хочу, чтобы вы понимали. Мы не бравируем эти вопросы, не поднимаем их, потому чтобы кого-то напугать, но вы должны понимать, что это оружие не хлам, которое свезли в Беларусь. Вы лучше меня понимаете, для чего предназначено то или иное оружие. И у кого горячие головы, те должны остудить их. Это оружие в значительной мере повышает уровень нашей защиты. Однако повода почивать на лаврах нет. Наоборот, как показала недавняя проверка боеготовности войск, впереди огромнейший фронт работы. Убежден, вы понимаете, это не хуже меня. У каждого из вас, особенно получивших звание генерала, за плечами приличный багаж знаний и опыт, который сегодня очень нужен нашей стране. Всем выпускникам уже завтра предстоит возглавить воинские коллективы и заняться совершенствованием форм и способов поддержания, применения воинских подразделений по предназначению.
2: Александр Лукашенко от всей души поздравил присутствующих с успешным окончанием учебы в военных вузах и присвоением генеральских званий, а также пожелал им успехов в жизни, обеспечения настоящего личного тыла.
3: Желаю вам успехов в жизни, обеспечения настоящего личного тыла. И самое главное, есть офицер, есть армия. Нет офицера, армии не будет. Самая мощная и действенная армия, мы это понимаем, это та, которая воюет. У нас одна страна в мире, которая постоянно воюет. Это Соединенные Штаты Америки. Нам это не надо. Нам это не подходит. Поэтому давайте использовать тот опыт, который есть. Это касается прежде всего вас, офицеров и генералов. Время непростое. Мы мужики. И мы должны защитить не только свою страну, свою семью, своих людей, близких. Они на нас смотрят, и мы должны сделать все, чтобы они не ошиблись, и чтобы народ нас не упрекнул, что он зря нас кормит.
0: Мнение эксперта.
2: С каждым годом, особенно на фоне мировых событий, белорусы лучше понимают цену суверенитета. Об этом рассказал заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Олег Гайдукевич. Он также напомнил о сакральном смысле Дня независимости, который Беларусь отметила в минувшую пятницу.
1: Из всех стран постсоветского пространства мы выбрали наиболее оптимальную дату. Во-первых, не просто выбрали, это референдум, люди решили, они проголосовали. Посмотрите, в большинстве стран постсоветского пространства это их право, они сами решают свою судьбу. Отмечается это принятием декларации о суверенитете после развала СССР. Но что реально получили люди? Нищету, голод, развал страны, туманные перспективы. Миллионы людей пострадали после развала СССР. Десятки тысяч погибли. В мирное, казалось бы, время. Межнациональные конфликты, развал. Мы же выбрали дату, которая... Она в сердце каждого человека. Это освобождение от фашизма. Это истинная свобода, истинная независимость. Поэтому праздник сакральный. Но еще хочется отметить, что, наверное, с каждым

0: Нас бы использовали, нас бы кинули, нас бы унижали, грабили, издевались. Поэтому я думаю, что каждый должен сегодня понимать, суверенитет, независимость – это та ценность, которую надо не просто беречь, а надо все сделать, чтобы так было всегда. Поэтому в этом году для меня лично, как и для тысяч белорусов, праздник был особенный.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
2: Хроника событий на Альфа-радио.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

По-настоящему суверенной может быть только та страна, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу армию. Об этом президент Беларуси заявил на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Глава государства отметил, что чествование выпускников военных вузов и офицеров, которым присвоены генеральские звания, традиционно проходит в начале июля и органично сочетается с празднованием Дня независимости Беларуси. Эта связь очень символична, обратил внимание президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь на протяжении многих лет строила, развивала и укрепляла вооруженные силы, главный гарант независимости и территориальной целостности. Александр Лукашенко поздравил Кейко Софию Фухимори Игучи с избранием на должность президента Перу. «Убежден, оказанное вам гражданами доверие станет прочной основой для реализации курса на социально-экономическое развитие страны и повышение благосостояния перуанского народа», говорится в поздравлении. Глава государства подчеркнул, что Беларусь заинтересована в активизации двустороннего диалога и углублении торгово-экономического сотрудничества с Перу. Как развивается сотрудничество Беларуси со Свердловской областью, рассказал генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге на полях международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Шестой год подряд растет товарооборот со Свердловской областью. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду товарооборота. Кроме того, многие белорусские производители имеют в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. В Екатеринбурге более 50 магазинов белорусских продуктов, а все белорусские машиностроительные производители имеют здесь свои сервисные центры, сказал Сергей Чичук. И в завершении выпуска кукольный театр на 35-м международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске пройдет с 16 по 19 июля, и впервые на нем будет задействована малая сцена белорусского театра «Лялька». Впервые к фестивалю присоединится театр марионеток «Подо львом» из Санкт-Петербурга. Гости выйдут на сцену со спектаклем «Щелкунчик» 18 июля. Напомню, кукольные кварталы – это международный фестиваль театров кукол, который проводится с 2014 года. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 90 копеек, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Гомеле плюс 17, в Гродно и Бресте плюс 18, в Могилеве 19 градусов тепла. Завтра в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно, с прояснениями, временами дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа, выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника, интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ. Концерт «Союзное государство» на Купале. И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно, с прояснениями, временами дождь.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. Александр Лукашенко в понедельник принял с докладом президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко. Глава государства сразу же обозначил два вопроса, требующих внимания в спорте. В том числе предложил обсудить кадровые моменты в том, что касается спортивной сферы.
2: Что касается спорта, внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания, это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается, кто там нас не признают до сих пор, кто признал и так далее. Ну и по кадровым вопросам в отношении спорта, насколько эта тройка работает ли работоспособна, правильное решение или нет, имеется в виду вице-премьер, министр, ну и сам-то. Какова у нас здесь ситуация? Ну и те вопросы, которые надо обсудить, и в том числе вопрос государственный, который висит на тебе. Это Оман, Арабские Эмираты, Африка отчасти. Как мы там работаем, как продвигаются проекты, о которых мы говорили в экономике.
1: Также в понедельник глава государства принял участие в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и представителей высшего офицерского состава. Погоны генерал-майора вручены полковникам Александру Агейчику и Дмитрию Соболю, генерал-майору юстиции полковнику юстиции Максиму Спринцину, погоны государственного советника таможенной службы третьего ранга вручены начальнику Витебской таможни Сергею Ленкевичу, государственного советника юстиции третьего класса прокурору Гомельской области Олегу Авдею. Александр Лукашенко также вручил специальные листы об объявлении благодарности президента Беларуси выпускникам, окончившим военные учебные заведения с отличными показателями в учебе. Во Дворец независимости 6 июля пригласили всех тех, кому доверена самое главное – безопасность нашей страны. Сегодня эта ответственность особенно высока, мир стремительно меняется. Именно поэтому, подчеркнул президент, по-настоящему независимой может быть только страна, которая способна защитить себя.
2: Уважаемые товарищи, в начале июля по традиции мы чествуем выпускников военных учебных заведений и офицеров, которым присвоены генеральские звания. Наше мероприятие органично сочетается с праздничными днями, посвященными Дню независимости Беларуси. И эта связь очень символична. По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах. Лицемерно декларируя приверженность миру, Европейский Союз открыто взял курс на милитаризацию. Но это фактически НАТО. Миллиарды тратятся на закупку ударно-наступательных вооружений. При этом нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой угрозы с востока. Главный очаг напряженности в регионе – конфликт в Украине. Партия войны всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния. Международная партия войны. Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем. Отдельных западных политиков просто раздражают наша самостоятельность и независимость. Наш союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта в Украине. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, партия войны, международная партия, этого не хочет. Понятно, что наследников Третьего рейха терзают фантомные боли от прежних военных неудач их дедов и прадедов. Не дает покоя жажда реванша. Но мы с вами хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны.
1: Беларусь свои позиции не меняет. Мы не стремимся к конфронтации и никому не угрожаем. Но память о поколении победителей обязывает сохранить главное – мир, независимость и безопасность своей страны.
2: Мы мирные люди. Воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены. Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности. Серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить самые горячие головы, стало размещение в Беларуси подвижного ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия. Я хочу, чтобы вы понимали. Мы не бравируем эти вопросы, не поднимаем их потому, чтобы кого-то напугать, но вы должны понимать, что это оружие не хлам, которое свезли в Беларусь. Вы лучше меня понимаете, для чего предназначено то или иное оружие. И у кого горячие головы, те должны остудить их. Это оружие в значительной мере повышает уровень нашей защиты. Однако повода почивать на лаврах нет. Наоборот, как показала недавняя проверка боеготовности войск, впереди огромнейший фронт работы. Убежден, вы понимаете, это не хуже меня. У каждого из вас, особенно получивших звание генерала, за плечами приличный багаж знаний и опыт, который сегодня очень нужен нашей стране. Всем выпускникам уже завтра предстоит возглавить воинские коллективы и заняться совершенствованием форм и способов поддержания, применения воинских подразделений по предназначению. Сейчас обращаюсь к генералам. Вы те, кого в народе воспринимают по-особому. В нашей стране высокое воинское звание такого уровня получить непросто. Это не только почет и уважение, но и наивысшая ответственность и спрос за дело. Помните, народ доверил нам самое дорогое, что у него есть – свое мирное и настоящее, и будущее. Люди рассчитывают на нас, на нашу энергию, инициативу, ответственность, профессионализм, стойкость и мужество. Да, у нас не огромная армия, но воюют, вы знаете лучше меня, не числом, а умением. И тот, кто умеет, тот побеждает. Поэтому армия наша должна воевать, умея, преодолевая всякие трудности. Что надо сделать, сказано.
1: В завершении церемонии Александр Лукашенко поздравил офицеров со знаковым событием, пожелав им крепкого здоровья, успехов в службе. Главное – всегда оставаться достойными офицерского звания, чтобы ни перед собой, ни перед своей страной никогда не было стыдно.
2: Уважаемые друзья, я от всей души поздравляю вас с успешным окончанием учебы и присвоением генеральских званий. Желаю вам успехов в жизни, обеспечения настоящего личного тыла. И самое главное, есть офицер, есть армия. Нет офицера, армии не будет. Самая мощная и действенная армия, мы это понимаем, это та, которая воюет. У нас одна страна в мире, которая постоянно воюет. Это Соединенные Штаты Америки. Нам это не надо. Нам это не подходит. Поэтому давайте использовать тот опыт, который есть. Это касается прежде всего вас, офицеров и генералов. Время непростое. Мы мужики. И мы должны защитить не только свою страну, свою семью, своих людей, близких. Они на нас смотрят. И мы должны сделать все, чтобы они не ошиблись, и чтобы народ нас не упрекнул, что он зря нас кормит. Уважаемые друзья, я еще раз поздравляю наших генералов, отличников. Очень хотелось бы пожелать генералу Хренину, чтобы он не забыл этих ребят, которые отлично учились. Я понимаю, по-всякому бывает в жизни, но отличниками просто так не становится. Все равно в какой-то степени они лучше. Забывать об этом нельзя. Ваше здоровье за ваши тылы, чтобы вы не отвлекались и злились на кухонные дела, чтобы вы служили Родине так, как положено. И чтобы, откровенно вам скажу, в который раз, мне не было стыдно, что мы взяли курс на то, чтобы тылы ваши обеспечить. Чтобы вы понимали, не дай Бог, что случится, что ваши дети, ваша семья, жена будут в безопасности и будут иметь хоть какой-то фундамент под свою жизнь. Мы сделаем все для того, чтобы вы жили в своих квартирах, имели свой квадратный метр, потому что как мы будем погибать, если за нами ничего не будет, а за нами, еще раз подчеркиваю, семья. С праздником вас, Днем Независимости, с праздником, который мы празднуем в эти дни. Желаю вам крепкого здоровья. Будьте всегда такими внешне, по крайней мере, как сегодня. Счастья и успехов вам, дорогие офицеры и генералы. Успехов вам.
1: Больше подробностей читайте на сайте СББ и в газете «СБ Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: В Екатеринбурге стартовала международная выставка «Иннопром». Беларусь представляет сразу два десятка предприятий, среди которых «Интеграл», «Белкоммунмаш» и другие флагманы. Выставка – это хорошая возможность не только показать достижения, но и договориться о новых проектах, уверен чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Юрий Селиверстов.
3: У нас есть много наработок, которые должны реализоваться еще. Например, наши коллеги в Амкадоре хотят, значит, здесь в кооперации собирать погрузчики Амкадора. При этом свердловские погрузчики электрические. Планируется, что вот какой-то из их образцов будет собираться у нас в Минске на Амкадоре, там, где у коллег больше компетенций. Рассматривают вопросы по обновлению автобусного парка. И, ну, целый ряд вот таких вещей, которые вот, ну, вот прямо на моменте они обсуждаются, и я надеюсь, что по результатам они получат свое самое быстрое развитие.
1: Напомню, «Иннопром» в Екатеринбурге проходит с 2010 года. С 2012-го участие в нем принимает и Беларусь. «Иннопром» представляет широкую деловую программу. Это экспертные сессии, круглые столы и практические обсуждения, посвященные ключевым вопросам развития международного сотрудничества и

0: Какая стратегия актуальна и для Республики Беларусь? Во-первых, мы работаем в условиях санкционных ограничений, нестабильной геополитической обстановки, жесткой конкуренции на рынках сбыта и дефицита ряда сырьевых компонентов. Поэтому нужны умные, гибкие производственные системы. Во-вторых, мы наблюдаем нехватку кадров по ряду профессий и специальностей, что обуславливает необходимость поиска эффективных способов повышения производительности труда. В-третьих, изменились требования потребителей продукции. Покупателя больше не устраивает просто надежное железо. Современный трактор, карьерный самосвал должны работать в едином цифровом контуре хозяйства или рудника. Нужна не просто поставка, а создание сервисных центров с передачей необходимых компетенций местным специалистам. От нас ждут комплексных решений. Производство без границ в нашей реализации – это отсутствие барьеров между отраслями и возможность мгновенной коммуникации между разработчиком и потребителем. Оно означает расширение технологических переделов, локализацию узлов и компонентной базы, основанных на местном сырье и наработанных компетенциях. Потенциал идеальной экосистемы для индустрии 360 заложен в союзном государстве. Белорусско-российский высокий уровень интеграции и кооперации способен дать тот самый полный цикл производства без границ. Принимаемые главами наших государств решения, совместная работа правительств, тесные межрегиональные связи, реализация совместных проектов и программ – все это обеспечило не только увеличение взаимной торговли между странами, но и укрепление технологической безопасности. Не меньше поля возможностей в рамках Евразийского экономического союза. Соединение индустриальных мощностей с сырьевой базой и интеллектуальных сил стран пятерки – это действительно нескончаемые ресурсы. В рамках производства без границ Беларусь готова обеспечить трансфер собственных технологий и создание современных рабочих мест на территории наших партнеров.
1: Белорусский премьер отметил главное направление, которое Беларусь считает приоритетными для развития. В качестве первого такого сегмента глава Совмина Беларуси назвал цифровые технологии и искусственный интеллект. Стратегическая задача – это ликвидировать уязвимость национальной IT-индустрии, чтобы критически важные отрасли были обеспечены преимущественно отечественным программным продуктом.
0: Какие важнейшие направления развивает Беларусь сегодня? Цифровые технологии и искусственный интеллект. Стратегическая задача – ликвидировать уязвимость национальной IT-индустрии, чтобы критически важные отрасли были обеспечены преимущественно отечественным программным продуктом. Поэтому резиденты парка высоких технологий создают решения на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения, которые уже работают в промышленности, от управления жизненным циклом продукта до автономной логистики на складах. Возьмем всемирно известный БелАЗ, одна из моделей которой в числе первых получила статус товара союзного государства. На предприятии внедрен целый ряд инновационных цифровых решений, интеллектуальная система мониторинга и прогнозной аналитики. Тестируется беспилотная карьерная техника на базе собственного программного обеспечения. Реализован механизм моделирования сборки узлов самосвалов с использованием технологии виртуальной реальности. Рассчитываем, что к 2030 году не менее 70% организаций будут использовать цифровые технологии шестого технологического уклада. Роботизация. Ставим перед промышленностью цель за 5 лет повысить плотность роботизации до 100 единиц на 10 тысяч работников. Уже сегодня 76 автоматизированных комплексов, задействованных на заводе Белжи, позволили вдвое увеличить сборку кузовов и повысить общее количество выпускаемых автомобилей. Роботизированное производство телевизоров, запущенное холдингом «Горизонт», дало двукратное повышение производительности труда. В микроэлектронике задача минимум обеспечить свою промышленность и военно-промышленный комплекс отечественными микроэлектронными компонентами. В станкостроении запланирован ежегодный выпуск новых моделей станков с программным управлением под полную потребность наших предприятий и выход на мировые рынки. Белорусские производители работают над расширением линейки двигателей, электротранспорта и другой востребованной техники, локализацией узлов и комплектующих для них. У всех присутствующих есть возможность посетить национальную экспозицию Республики Беларусь на площадке Екатеринбург-Экспо и ознакомиться с новинками промышленного комплекса нашей страны. Но главное в происходящей трансформации – тот мультипликативный эффект, который даст индустрия 360 на внутреннем и внешних контурах. Это новые подходы в национальной системе.

0: образования и обучения профессиям будущего, создание сквозной цифровой среды и снятие барьеров между нашими странами.
1: Современный мир развивается стремительно. Сейчас время быстрых решений и ускоренной их реализации. Если мы не хотим догонять лидеров, если позиционируем себя как архитектора процессов, задача сделать так, чтобы индустрия 360 стала не просто промышленной концепцией, а индустриальной культурой, подчеркнул Александр Турчин.
0: Уважаемые участники форума, рассуждая на тему сегодняшней сессии, далек от мысли констатировать, что все уже достигнуто. Буквально несколько месяцев назад в Шымкенте на Digital Казахстан мы говорили про индустрию 5.0. Сегодня пошли еще дальше. И это объяснимо. Современный мир развивается стремительно. Сейчас время быстрых решений и ускоренной их реализации. Если не хотим догонять лидеров, если позиционируем себя как архитекторы процессов, задача сделать так, чтобы индустрия 360 стала не просто промышленной концепцией, а индустриальной культурой. В одиночку ни одной стране сделать это не получится. У наших государств есть все, чтобы от разговоров о продвинутой кооперации планов перейти к воплощению. Уверен, сегодняшняя сессия станет хорошим трамплином для дальнейшего совместного продвижения к индустрии 360. 30 сентября в Минске откроется вторая международная промышленная выставка «Иннопром». На белорусской площадке мы сможем продолжить начатый сегодня разговор. Пользуясь случаем, приглашаю на наш осенний форум. Участникам «Иннопрома» в Екатеринбурге желаю плодотворной работы и результативных встреч.
1: Любителей живописи ждет приятный сюрприз. Знаменитое полотно Марка Шагала «Прогулка» пробудет в белорусской столице дольше запланированного. Выставка продлена вплоть до октября. В результате переговоров премьер-министра Александра Турчина и председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина достигнута договоренность о продлении экспонирования шедевра Марка Шагала «Прогулка» из собрания Государственного русского музея в Национальном художественном музее Беларуси. Отмечу, «Прогулка» Марка Шагала – это самая узнаваемая картина мастера из тех, что привозили в Беларусь на временный показ. Готовит Шагал проекты Третьяковская галерея. Его премьера состоится на Славянском базаре в Витебске. Особую символику этому решению придает то, что новость о продлении стала своеобразным подарком для всех поклонников творчества мастера прямо в день рождения художника – 6 июля.
2: Картина дня.
1: Рекордная жара привела к природным пожарам на юго-западе Франции. Объявлена экстренная эвакуация более 10 тысяч человек. Огонь уже уничтожил свыше 1500 гектаров лесных массивов. Работу экстренных служб осложняет засуха и шквалистый ветер. К тушению привлечены более 2000 пожарных и специализированная авиация. Из-за разгула стихии полностью остановлено железнодорожное сообщение в ряде регионов, а также изменен маршрут велогонки и Тур-де-Франс. Эпоха немецкого гостеприимства для украинских беженцев подходит к концу. Германия и Украина перешли к практическим шагам по возвращению на родину мужчин призывного возраста. Совместная рабочая группа прорабатывает конкретные юридические механизмы репатриации граждан, пригодных к службе. Инициатива вынесена на общий европейский уровень. Еврокомиссия обсуждает новые директивы, согласно которым из системы автоматического продления статуса временной защиты планируется полностью исключить мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, уклоняющихся от воинской службы. Глава Белого дома превращает НАТО в денежный станок. Как пишет политика, Дональд Трамп перестроил альянс под свои интересы, фактически превратив его в инструмент для зарабатывания денег. Президент США заставил страны НАТО резко увеличить собственные оборонные расходы и активно вкладывать средства в американское оружие, включая поставки для Украины. Такой прагматичный подход ослабил связи, которые когда-то удерживали блок единым, превратив его в организацию, в которой национальные интересы преобладают над общими идеалами. Тема оборонных расходов станет основной на саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7 и 8 июля. Тем временем в Турции перед саммитом Североатлантического альянса обострилась внутриполитическая обстановка. Крупные акции протеста против присутствия блока НАТО в стране прошли в Анкаре, Стамбуле, Измире и других городах. Активисты левых партий и общественных объединений вышли на улицы с требованиями немедленно отменить проведение саммита и закрыть американские военные базы. Демонстранты призвали правительство прекратить выделять громадные деньги на военные нужды, лишая людей самых основных потребностей от образования и здравоохранения сохранения до жилья и социальных прав. Митингующие потребовали вывести Турцию из преступного, по их убеждению, военного блока. На разгон демонстрантов власти бросили усиленные наряды полиции. Мирные марши и демонстрации закончились ожесточенными столкновениями с правоохранителями, которые применили против протестующих дубинки и слезоточивый газ. Сообщается, как минимум о сотне задержанных. Польша планирует строительство второй атомной электростанции, хотя запуск первой намечен лишь через 10 лет. Как заявили в правительстве, в качестве площадок рассматривают Конин и Белхатов. Оба города отличаются выгодными географическими условиями и наличием подготовленных кадров. Окончательный выбор места доверят экспертам, они проведут необходимые исследования. Инвестора для второй атомной электростанции определят в следующем году, а локацию в 2028.
2: Картина дня.
1: В Беларуси продлена земельная амнистия. До 1 января 2028 года продлевается возможность приобретения в частной собственности или аренду земельных участков с применением понижающих коэффициентов. Речь идет о земле, которая находилась в пользовании землепользователей по состоянию на 1 сентября 2022. Подробнее рассказал зампредседателя Комитета по имуществу Беларуси Николай Бобер.
3: Расширяются основания для применения земельной амнистии за счет распространения ее также на случай самовольного занятия земельных участков для выращивания сельскохозяйственных культур и размещения нестационарных объектов. Закрепляется право исполкомов в рамках земельной амнистии в определенных случаях предоставлять земельные участки в размерах, превышающие установленные законодательством предельные размеры.
1: Кроме того, райисполкомы наделены полномочиями для государственных нужд принимать решения об изъятии и предоставлении земельных участков для строительства объектов, возводимых в интересах региона или государства. Кредитные истории белорусов отныне будут формировать иначе. В них будут включать сведения из криптобанков, а их, в свою очередь, обяжут предоставлять все необходимые данные. Сведения будут передаваться по всем сделкам, кроме тех, где обязательства выражены в токенах. Также криптобанки смогут получать кредитные отчеты для оценки платежеспособности клиента и рисков. Кроме того, во всех белорусских банках скоро можно будет пополнить банковский счет через ЕРИП, зная только номер мобильного телефона получателя. Изменения вступят в силу 25 июля. Помимо номера телефона, нужно согласие получателя на такую операцию. Если открыто несколько счетов в одном банке, можно выбрать, на какой из них будут зачисляться средства при пополнении по номеру телефона. С 12 июля в Беларуси стартует вступительная кампания в вузы. В этом году университеты планируют принять свыше 49 тысяч человек, из них более 33 тысяч бюджетные места, остальные 16 тысяч платные. Для удобства абитуриентам в Беларуси с этого понедельника запустили электронную очередь для подачи документов в вузы. Доступность, прозрачность и безопасность – это три ключевых фактора, которые делают процесс поступления проще и мобильнее. Электронная очередь завоевала доверие абитуриентов еще в прошлом году. В 2025-м ею воспользовались 15 тысяч человек. Это значительно снизило нагрузку на комиссии и помогло избежать очередей, особенно в пиковые периоды, первые и последние дни приема. Услуга доступна только участникам централизованного экзамена и тестирования минувшего года и этого. Алгоритм действий прост. Абитуриенту необходимо зайти в личный кабинет на сайте РИКС и нажать на плашку «Электронная очередь». После нужно выбрать до трех приоритетных вариантов: вуз, факультет и специальность. Также есть возможность выбрать форму обучения и область. Система автоматически предложит талон, после чего откроется календарь с доступными интервалами. Свободные слоты распределяются с учетом графика работы и загруженности конкретного вуза. Выбрав удобное время, абитуриент получает СМС-подтверждение и PDF-талон для визита, рассказала консультант Управления высшего образования Главного управления Минобразования Беларуси Наталья Житникова.
4: Если у абитуриента поменять планы, он может отменить свой действующий талон и перерегистрироваться на более удобное для него время. Молодежь у нас очень сейчас активная, продвинутая, поэтому это и для удобства как для абитуриентов, так и для приемных комиссий. В основном наблюдается наплыв абитуриентов это в первые дни подачи и в последние дни. Поэтому, когда приемная комиссия уже тоже видит, сколько у нее придет абитуриентов, она тоже может скоординировать свои потоки, где-то привлечь больше преподавателей, волонтеров для создания, скажем так, комфортных условий для абитуриента и для своей работы. Количество мест ограничено.
1: Отмечу, электронная очередь – это не подача документов в ВУЗы онлайн. Это услуга – возможность заранее забронировать дату и время для посещения приемной комиссии. Также отмечу, что традиционный формат подачи документов в порядке живой очереди тоже никто не отменял. Более подробно ознакомиться с датами, цифрами и графиком приема можно на сайте Минобразования и Республиканского института контроля знаний. Хорошие новости для тех, кто планирует новоселье в арендном жилье. Теперь квартиры будут сдаваться пригодными для немедленного заселения. Больше не нужно будет тратить деньги и время на обустройство. В квартире должна быть не только мебель, но и 3 предмета крупной бытовой техники. В частности, микроволновка, стиральная машина и холодильник. В Минске стартовали Дни культуры Узбекистана. Планируется подписание программы сотрудничества в сфере культуры между странами на ближайшие 3 года. С искусством Республики Узбекистан минчан начнут знакомить 7 июля. В кинотеатре «Победа» состоится показ национальных кинолент. В афише «Шамси-Камар», «Черная книга» и «Юсуп. Дитя солнца». Кульминацию Дней культуры Узбекистана увидим 8 июля. Во Дворце Республики пройдет торжественный гала-концерт мастеров искусств. Прологом к мероприятию станет художественная выставка и экспозиция народных ремесел Узбекистана. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: «Тополин припев» на Альфа-радио.
1: В США придумали, что якобы китайский чеснок выращивается в сточных водах и при эксплуатации труда. Сенатор от Флориды попросил американские ведомства провести расследование и выразил обеспокоенность в связи с импортом чеснока в США. Об этом песня группы «Голосы из места».

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому

0: щетка.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю, схожу в магазин. Хара...
3: Что?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно с прояснениями, временами дождь.

0: радио твоего дня.
1: Let's get down to business.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник.
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Президент Беларуси сегодня принял с докладом президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко. Александр Лукашенко принял участие в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Главы правительств Беларуси и России провели второй раунд переговоров в Екатеринбурге. На международной промышленной выставке «Иннопром-2026» представлено более 20 отечественных предприятий.
0: Что происходит?
2: Президент Беларуси сегодня принял с докладом президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко. Глава государства сразу же обозначил два вопроса, требующих внимания в спорте.
3: Ну, что касается спорта, внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания, это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается, кто там нас не признают до сих пор, кто признал и так далее. Ну и по кадровым вопросам в отношении спорта, насколько эта тройка работает, работает ли работоспособна, правильно решение или нет, имеется в виду вице-премьер, министр, ну и сам-то. Какова у нас здесь ситуация? Ну и те вопросы, которые надо обсудить, и в том числе вопрос государственный, который висит на тебе, это Оман, Арабские Эмираты, Африка отчасти. Как мы там работаем, как продвигаются проекты, о которых мы говорили в экономике.
2: Также сегодня глава государства принял участие в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и представителей высшего офицерского состава. Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Погоны генерал-майора вручены полковникам Александру Агейчику и Дмитрию Соболю, генерал-майора юстиции, полковнику юстиции Максиму Спринцину. Погоны государственного советника таможенной службы третьего ранга вручены начальнику Витебской таможни Сергею Ленкевичу, государственного советника юстиции третьего класса прокурору Гомельской области Олегу Авдею. Александр Лукашенко также вручил специальные листы об объявлении благодарности президента Беларуси выпускникам, окончившим военные учебные заведения с отличными показателями в учебе. Обращаясь к генералам, президент подчеркнул, что люди воспринимают их по-особому.
3: В нашей стране высокое воинское звание такого уровня получить непросто. Это не только почет и уважение, но и наивысшая ответственность и спрос за дело. Помните, народ доверил нам самое дорогое, что у него есть, свое мирное и настоящее, и будущее. Люди рассчитывают на нас, на нашу энергию, инициативу, ответственность, профессионализм, стойкость и мужество. Да, у нас не огромная армия, но воюют, вы знаете лучше меня, не числом, а умением. И тот, кто умеет, тот побеждает. Поэтому армия наша должна воевать, умея, преодолевая всякие трудности. Что надо сделать, сказано.
0: Это важно.
2: Глава государства отметил, что чествование выпускников военных вузов и офицеров, которым присвоены генеральские звания, традиционно проходит в начале июля и органично сочетается с празднованием Дня независимости Беларуси.
3: И эта связь очень символична. По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах. Лицемерно декларируя приверженность миру, Европейский Союз открыто взял курс на милитаризацию. Но это фактически НАТО. Миллиарды тратятся на закупку ударно-наступательных вооружений. При этом нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой угрозы с востока. Главный очаг напряженности в регионе – конфликт в Украине. Партия войны всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния. Международная партия войны. Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем. Отдельных западных политиков просто раздражают наша самостоятельность и независимость. Наш союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта в Украине. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, партия войны, международная партия, этого не хочет. Понятно, что наследников Третьего рейха терзают фантомные боли от прежних военных неудач их дедов и прадедов. Не дает покоя жажда реванша. Но мы с вами хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны.
2: «Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены», заявил глава государства.
3: Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности. Серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить самые горячие головы, стало размещение в Беларуси подвижного ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия. Я хочу, чтобы вы понимали. Мы не бравируем эти вопросы, не поднимаем их, потому чтобы кого-то напугать, но вы должны понимать, что это оружие не хлам, которое свезли в Беларусь. Вы лучше меня понимаете, для чего предназначено то или иное оружие. И у кого горячие головы, те должны остудить их. Это оружие в значительной мере повышает уровень нашей защиты. Однако повода почивать на лаврах нет. Наоборот, как показала недавняя проверка боеготовности войск, впереди огромнейший фронт работы. Убежден, вы понимаете, это не хуже меня. У каждого из вас, особенно получивших звание генерала, за плечами приличный багаж знаний и опыт, который сегодня очень нужен нашей стране. Всем выпускникам уже завтра предстоит возглавить воинские коллективы и заняться совершенствованием форм и способов поддержания, применения воинских подразделений по предназначению.
2: Александр Лукашенко от всей души поздравил присутствующих с успешным окончанием учебы в военных вузах и присвоением генеральских званий, а также пожелал им успехов в жизни, обеспечения настоящего личного тыла.
3: Желаю вам успехов в жизни, обеспечения настоящего личного тыла. И самое главное, есть офицер, есть армия. Нет офицера, армии не будет. Самая мощная и действенная армия, мы это понимаем, это та, которая воюет. У нас одна страна в мире, которая постоянно воюет. Это Соединенные Штаты Америки. Нам это не надо. Нам это не подходит. Поэтому давайте использовать тот опыт, который есть. Это касается прежде всего вас, офицеров и генералов. Время непростое. Мы мужики. И мы должны защитить не только свою страну, свою семью, своих людей, близких. Они на нас смотрят, и мы должны сделать все, чтобы они не ошиблись, и чтобы народ нас не упрекнул, что он зря нас кормит.
0: Мнение эксперта.
2: С каждым годом, особенно на фоне мировых событий, белорусы лучше понимают цену суверенитета. Об этом рассказал заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Олег Гайдукевич. Он также напомнил о сакральном смысле Дня независимости, который Беларусь отметила в минувшую пятницу.
1: Из всех стран постсоветского пространства мы выбрали наиболее оптимальную дату. Во-первых, не просто выбрали, это референдум, люди решили, они проголосовали. Посмотрите, в большинстве стран постсоветского пространства это их право, они сами решают свою судьбу. Отмечается это принятием декларации о суверенитете после развала СССР. Но что реально получили люди? Нищету, голод, развал страны, туманные перспективы. Миллионы людей пострадали после развала СССР. Десятки тысяч погибли. В мирное, казалось бы, время. Межнациональные конфликты, развал. Мы же выбрали дату, которая... Она в сердце каждого человека. Это освобождение от фашизма. Это истинная свобода, истинная независимость. Поэтому праздник сакральный. Но еще хочется отметить, что, наверное, с каждым годом, особенно на фоне того, что происходит вокруг нас, мы понимаем цену этой независимости. Ведь на самом деле то, что Беларусь сегодня живет мирно, то, что у нас нет войны, то, что мы не ввязались ни в один конфликт и не являемся геополитическим инструментом для каких-то государств, это заслуга нашей независимости. Помните, каждое, наверное, Всебелорусское народное собрание или выступление президента часто заканчивалось словами: главное — независимость и суверенитет. Mm-hmm. И цена этой независимости дорога, но оно того стоит. Вот сегодня, наверное, каждый понимает, не было бы этой независимости, не было бы этого суверенитета, была бы война в Беларуси. Нас бы использовали, нас бы кинули, нас бы унижали, грабили, издевались. Поэтому я думаю, что каждый должен сегодня понимать, суверенитет, независимость — это та ценность, которую надо не просто беречь, а надо все сделать, чтобы так было всегда. Поэтому в этом году для меня лично, как и для тысяч белорусов, праздник был особенный.
2: Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Ты слушаешь
0: Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно с прояснениями, временами дождь.

0: Vibe.
1: Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте 18-20 градусов тепла, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно с прояснениями, временами дождь.

только твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте 18-20 градусов тепла, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно с прояснениями, временами дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте 18-20 градусов тепла, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно, с прояснениями, временами дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте 18-20 градусов тепла, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно с прояснениями, временами дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте 18-20 градусов тепла, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно с прояснениями, временами дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте 18-20 градусов тепла, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно с прояснениями, временами дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте 18-20 градусов тепла, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно с прояснениями, временами дождь.